дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех, я вспоминаю урок, это тоже пройдет.

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: солидно.
1: Не боясь и не тая этих чувств сильных, ловим сладкие грезы на сказочных склонах. Вдох, выдох, и мы опять играем в любимых. Пропадаем и тонем в нежности заливах. Не боясь и не тая этих чувств сильных, ловим сладкие грезы на сказочных склонах.

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

0: 7 утра.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкарале 99-40-20.
3: В эфире новости, в студии Ирина Корецкая. Глава МРИЛ Юрий Зайцев сообщил, что власти республики рассматривают создание 4 технопарков для развития промышленного потенциала региона. Площадки планируют организовать на базе завода полупроводниковых приборов, ООО «Технотех», АО «Биомашприбор», а также в формате многофункционального распределительного центра для кооперации малого и среднего бизнеса. В этом году республика намерена поддержать 9 инвестиционных проектов. Все государственные вузы России перешли на цифровые студенческие билеты, и теперь университеты обязаны передавать сведения в государственную информационную систему. На едином портале госуслуг уже сформировано почти 5 миллионов электронных студенческих билетов. При этом учащиеся по-прежнему могут оформить и бумажный вариант по желанию. Заместитель министра науки и высшего образования отметил, что в ближайшие 2-3 года цифровой формат, вероятно, полностью вытеснит бумажный, как более удобный, практичный и эффективный. В мэрии Ишкар-Алы опубликовали программу празднования Дня Победы. Торжества начнутся в 8 утра с возложения цветов к мемориалу и могилам солдат Великой Отечественной войны на Марковском кладбище. В 8:30 состоится церемония в Парке Победы у мемориала труженикам тыла. В 9:00 у мемориала воинской славы и вечного огня. В 11 часов на Ленинском проспекте пройдет торжественное шествие войск Ишкар-Алинского гарнизона и кадетов. Одновременно в Парке Победы стартует межрегиональный фестиваль по воркауту «За Победу». Дополнительные мероприятия запланированы в Центральном парке, на площадке перед ДК Российской армии, в Царево-Кокшайском Кремле, у ДК 30-летия Победы и на площади Никонова. В 18:55 по всей стране пройдет всероссийская минута молчания. Праздничного салюта в Ишкар-Але в этом году не будет. Высокий забор лишает любопытства меркровли и фасада, объявляют любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, заборы профнастила и евроштакетника, а также 3D-забор и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон в Ишкар-Але 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании «Пульс Радио».
4: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает, если сосед близкий, то и забор низкий. Как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99-40-20, Ишкар-Ала.
1: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
0: На Пульс Радио.

0: Йопарасотейка на Пульс Радио. Утро на Пульсе представляет семейная стоматология «Скажите А». Телефон в Йошкар-Оле 33-91-23. ООО «Надежда».
1: Ну а лучшее, конечно же. Я не перестаю, не перестану это повторять.
2: Мне кажется, я только сейчас начинаю приходить понемножку в себя.
1: После чего?
2: После сна. То есть просыпаться. Объясню, в чем дело на самом деле. Невозможно жарко.
1: Да ладно.
2: Отопление вообще не отключают у нас.
1: На улице ветра. Кстати, да, у меня тоже вопросики.
2: Окна открыты, и везде этот сквозняк, и непонятно, то ли холодно, то ли подветривает. Потом в итоге нос забивается, ну, от жары. Спать невозможно. Я вообще в каком-то сумасшествии находился.
1: Еще пыльца и аллергики страдают.
2: И я такой проснулся, приехал сюда, здесь включил кондиционер и такой, о!
1: Поспать бы.
2: Вот оно, да. Сейчас бы немножко закимарить, но, конечно, нет.
1: Нельзя.
2: Рабочий день уже начался, тем более, вон какое прекрасное солнце, и тем более ожидается, какая сегодня жаришка у нас.
1: Сейчас 7:14 на часах, сегодня у нас 5:05.
2: О, это, кстати, важное подмечалово. Но теперь почему-то оно следовало от тебя, не от меня. Ты тоже задумалась об этом на секундочку.
1: Ну почему? Я всегда об этом знаю.
2: Ты только делала вид, что считай цифры, это дело сумасшедших. А сам, как говорится, у самой-то рыльца в пушку, да?
1: Да, вот абсолютно. Угадал, все, накрыл тебя. Меня.
2: Конечно. Так, а я знаю, почему ты считаешь дни уже.
1: Ну нет, потому что день радио, да. День радио 7 мая. Так, смотрите, с нами же семейная стоматология «Скажите А», да? Вы же помните об этом? А там же бесплатная консультация ортопеда, поэтому срочно, быстро записываемся по телефону в Йошкар-Оле 33-91-23 и приезжаем на Первомайскую 49. Приводим свой рот в порядок, потому что здоровый ротик, здоровый животик.
2: Ну, вот. И не будем откладывать в долгий ящик то, что можно переложить в дальний ящик, да? Все-таки стоит подумать над зарядочкой с утра.
1: Обязательно, а мы не представились. А можно подумать, никто не знает, кто это. Ладно, это Руслан и Дитулин.
2: Ирина Корецкая. А вместе это утреннее шоу «Йопарасе
1: Тейка».
2: Вот это бодрость, вот это, конечно, энергия.
1: Давайте делать зарядку.
2: Давайте.
1: Ноги в боки, руки на ширине плеч. Куда сегодня смотрит голова?
2: Прямо.
1: Хорошо.
3: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте, шагом марш!

0: подходим к водным процедурам. Хорошо, хорошо же.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Ешкарала, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
3: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
4: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
5: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке.
6: Оцифровка аудио и видеокассет в Ешкарале. Звоните 42 28 28 42 28 28.
7: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Ешкарала, улица Эшкинина, 19.
8: Склад игрушки на Суворова 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Абр! Абр!
1: Не можешь абр, сказать ёпарасетейка? У вас аномалия прикуса? Нужны брекеты? Мы все исправим! Пожалуйста, скажите «А-а-а». Телефон 33-91-23. Мы в Йошкар-Оле на Первомайской, 49.
2: Ну, как всегда, вторник, 5 мая, есть какие-то праздники, которые мы такие, ю-ху, давайте отмечать, давайте праздновать, давайте радоваться. А что вы думаете, так на меня повлияло? Конечно, я тут зарядочку немножко сделал. И сразу взбодрился, да? Надо
3: давай
2: такие зарядочки каждые полчаса делать в течение часа, и нормально.
3: Давай
2: будет
3: честно, мы все сделали зарядочку, да?
2: Да.
3: Не ты один.
2: Но каждый делал ее по-своему.

0: Да, конечно, тебе... смотрите, вот всем вам.
1: Тебе надо в передачу точь-в-точь прям пародия лучшая в моей жизни. Итак, сегодня Всемирный день общения. Так что давайте общаться, давайте радоваться, давайте делиться с друг другом радостью.
0: Ага.
1: День водолаза.
0: Ой, это опасная такая профессия тоже.
1: Очень сильно. Международный день принцесс.
0: Кто принцесса? А, девочки?
1: О, вот тут важный праздник. Международный день акушерки.
0: Так, поздравляем. Вот, поздравляем. У нас как раз перинатальный центр рядом.
1: Конечно,
0: они
1: если
0: нас постоянно
1: слушаете,
0: слушают,
1: да. День советской печати.
0: Так.
1: День создания криптографической службы РФ.
0: Ага.
1: День шифровальщика, в смысле, имеется в виду. Ну и вот тут уже все. Тут уже хокку день.
0: Ой, ну не надо вот это.
1: Ладно, осталось теперь по-народному пробежаться быстро, чтобы уж точно понимать, замуж. Что ждать нам дальше, ну, по приметам и всему остальному.
0: Да.
1: Погнала.
0: Так, в отличие от заморских праздников, да, которые нам Руслан тут пытался впихнуть, у нас сегодня с вами Лукин день. В языческие времена в эту пору славяне высаживали лук, который высоко ценили за питательные и лечебные свойства. Именно тогда родились старинные поговорки. Лук от семи не дуг, лук да баня все правят. Знаешь еще какие-нибудь поговорки про лук?
1: Нет, не приходит на лук.
0: Кроме того, наши предки верили, что острый запах растений отпугивает злых духов.
1: А, кто его раздевает, тот слезы проливает.
0: Это загадка, так и думала, что ты скажешь это. Нет, это загадку ты назвал. Для того, чтобы защитить дом от нечисти, на стенах нужно вешать туго сплетенные связки лука. Видал когда-нибудь такие?
1: Конечно.
0: Вот, да. Также в Лукин день полагалось обязательно съесть головку лука.
1: О!
0: В народе верили, что тогда весь год болезни и хвори будут обходить стороной.
1: Только давай после 11 сирен, ладно? Вдруг пойдешь, начнешь.
0: Тебе-то какая разница? Захочу, сейчас сожру. Будешь сидеть, нюхать. По приметам дня определяли погоду на будущее. Ну а что? Я еще и вытяжку здесь выключу.
1: Конечно. Кстати, я ее не включал, по-моему.
0: Если на луку пришли заморозки, то и осенью будут холода. А солнечная погода, как сегодня у нас с вами, предвещает тепло до конца весны и богатый урожай. Чего нельзя делать? Разбрасывать вещи по дому, выносить что-то из дома, давать взаймы соль или деньги и одному отправляться в лес. А знаешь еще какие сегодня именины? Женских именин сегодня нет, но зато среди мужчин, смотри, это вот среди привычных нам имен Виталий и Дмитрий, а еще Варфоломей, Всеволод, Гавриил, Евстафий, Климент, Лука, Платон, Феодор. Кто-нибудь есть у тебя знакомый с подобными именами? Я
1: да,
0: не
1: учусь
0: без Виталия и Дмитрия.
1: Какие у меня вообще знакомства, если из каждого этого имени будет хотя бы по одному представителю? Каждый день я такой, о, ребят, давайте все соберемся. Я что-то среди вас только один потерялся.
0: Если есть у вас праздники, пишите нам в МАКС 917-711-2525.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55-83-18. ИП Кузнецова.
1: Ну что ж, начнем, как всегда, с лунного. Для того, чтобы сложилась планета картина, гороскоп будет на сегодняшний день. Для вас астролог-фразеолог, человек, который с уверенностью может предсказать будущее. А если не сбылось, значит, просто альтернативная вселенная вмешалась.
2: Все верно.
1: Ирина Жаркосолнцева.
2: Да, у меня начну с вопросика. Почему отопление не выключаете? Это вот к администрации города вопросики. Плюс 8 температура уже давным-давно держится. Так что что-то как-то вот странненько мне.
1: Это больше с климатологом, ну ладно.
2: Так, сегодня убывающая луна, третья фаза. В этот день важно сохранять благоразумие и сдержанность, не поддаваться чужому влиянию. Можно смело заниматься мелкими делами по дому, планировать будущее, решать текущие задачи с минимальной ответственностью. Любые бюрократические вопросы, связанные с путешествиями или оформлением документов в госорганах, сегодня также будут решаться легко. Еще на это время можно планировать дальние поездки и командировки. Они пройдут удачно и принесут вам море оптимизма. Так.
1: Ну а теперь более конкретно по каждому знаку. Значит,
2: Овны.
1: Да где ж ты там?
2: Не бросайте все ради помощи, Овны.
1: Да, не бросайте все ради помощи. Сначала спроси, мне это нужно? Нет, откажись. Это не делает тебя плохим.
2: Тельцы, любименькие, привычка, сломя голову, может привести к ненужным визитам. Перед тем, как сорваться с места, спросите себя. Зачем?
1: Можно, да? Близнецы, не стремитесь к идеалу, это невозможно. И в этом нет проблемы.
2: Раки, не затягивайте с работой, сделайте быстро, пусть и не идеально. Остальное время дарите общению.
1: Ой, как хорошо. У львов тебе захочется нежности. Обними кота или позвони тому, кто скажет тебе теплые слова.
2: А если не скажет?
1: Ну, значит, не тому позвонил.
2: Правильно. Девайте, и вам покажется, что недооценивают вас, а не хвалят. Ну, не нойте, похвалите себя. Это работает.
1: Весы, сегодня любое дело пойдет как по маслу. Главное, не торопить. А то, да, помните, как в «Мастере Маргарите».
2: Скорпионы будут тыкать вас носом в то, что игнорируете уже полгода, например. Да, не пропускайте это мимо ушей.
1: Стрельцы. Таран-тан-тан.
2: Момент истины.
1: Устрой себе детектор лжи. Ну, естественно, спроси у зеркала, счастлив ли ты? Ответишь сам себе честно.
2: Иди к зеркалу, у нас как раз большое.
1: Да, пойду
2: спрашивать. И не одно. Козероги, никому ничего не доказывайте. Просто делайте то, что в кайф, даже если это выглядит странненько.
1: А я много таких случаев видел в фитнес-центре. Когда делают просто в кайф, не знают как, но с таким удовольствием. Поэтому, чтобы так не делать, лучше обращайтесь к тренеру в фитнес-центре «Византия».
2: Да.
1: Водолей, сегодня сделай одно приятное дело, которое откладывал годами, и почувствуй, что долг выполнен.
2: Рыбы, посмотрите на мир без экрана, удивитесь, сколько всего происходит. Реальность на самом деле очень даже неплоха.
1: Вот это.
3: Скульптор своего тела ты сам, а помощник в деле — фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы, залы групповых программ, фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы, трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело в тело. Красноармейская, 113, телефон 55-83-18. Ешкрова.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
6: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардес». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
7: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
8: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
7: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
8: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
9: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
10: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
11: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
12: Пора раздвинуть стены.
11: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Ешкарале 42-28-28.
12: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
13: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского 52. Телефон 330-440.
14: Впереди лето. Лучший отдых – это активный отдых. В магазине «Олимп» огромный выбор роликовых коньков, самокатов, велосипедов и скейтбордов. Выбирайте свой стиль движения. Ждем вас по адресу Петрова, 6.
15: Открой сезон шашлыков с Йола Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола, вкусно есть, полезно.
16: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45-28-88.
1: Ну, давайте пробежимся.
2: Да ничего, нечего пробегаться. Даже пробегаться все нормально. Не будем. Да, все нормально в городе.
1: Будем ехать медленно.
2: Чуть-чуть на Красноармейской, чуть-чуть строители, машиностроители, немножечко. Да даже Ленинский проспект сейчас свободен. Но если вы что-то заметили...
1: Ну и вот прям даже если из окон можно вот посмотреть, вот Бульвар Победы сейчас немножко загружается.
2: Да, чего загружается?
1: Сейчас
2: там
1: детей высадят.
2: Да ничего страшного, это не
1: и
2: то.
1: И поедут.
2: А, ну, единственное, въезд с Медведева, да, по Ивана Крыли в сторону строителей. Ну, строители, ладно, загружено немножечко.
1: Потом еще я проезжал вот этот участок Зарубина, где вот этот вот участок, как он называется? Улица Зарубина и улица Суворова, вот там вот, откуда ни возьмись, стояли дяденьки.
2: Угу. Вот. Ну и если вдруг вы планируете ехать в ту сторону, улица Льва Толстого, у домов 79-77, вот этот вот, или там 94-92 через дорогу, и прилегающие к ним улица Шабдара и улица Якова Ишпая, там перекрыто.
1: Вот и все.
2: Ну, если что-то узнаете, увидите, вы же, да, конечно, у нас есть же Макс. 917-711-2525. И есть телефон студии 6300-887. Удачи на дорогах.
3: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Гисловет», «Тореро» и других брендов.
4: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
3: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волково, 50. Телефон 38 20 06.

0: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожники «Черри Теннет» на все случаи жизни, времена года и капризы погоды. Запроси свою выгоду на «Черри Теннет» по телефону в Ишкарале 64 20 40.
1: 16 градусов. Сегодня днем будет 26.
2: 26.
1: Вечером 21. Ночью плюс 15. Переменная облачная погода без осадков, но преимущественно ясно. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Смотрите, ребят, что касается пыльцы. Да, у нас сейчас цветет береза, ольха и что-то еще. Что-то еще цветет. В общем, сейчас высокая активность, поэтому аллергики, принимайте все меры защиты.
2: Сегодня закат 19 часов 37 минут, умеренная буря, между прочим, будьте внимательны, еще вдобавок на шестерочку сегодня магнитное поле. Луна сегодня убывающая, а завтра восход будет в 3 часа 51 минуту.
3: Время отдыхать.
4: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
3: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 30 апреля 2020.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Не переплачивай. Покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора. Арматура. Профлисты. Поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Сталь Снап». 316-222. Прохорова, 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
2: Бери отличный металлопрокат. Любые объемы, без серьезных трат. Металлосервисный центр «Броксталь». Продажа металлопроката, изготовление металлоконструкций. «Броксталь». Медведева, Чехова, 14. Телефон 32 15 15.
3: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Вишкар-Оле 770909.
4: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
5: Кирпич.
4: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии. А въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
6: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
7: Все еще ведра? Сломался насос?
8: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Йешкар-Оле 440303.
9: Ищешь подработку? Только проверенные заказчики. Своевременная оплата и гибкий график на платформе насмену.ру. Подрабатывай утром, днем, ночью или по выходным, когда есть время. Подходит всем, даже студентам и пенсионерам. Подключайся на сайте насмену.ру.
10: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 8.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкороле 99-40-20.
3: В эфире новости в студии Ирина Корецкая. В Йошкар-Оле продолжается подготовка к празднованию Дня Победы. Сотрудники АО «Город» красят бордюрный камень на улицах Первомайской, Карла Маркса, Ленинском проспекте, площадях Оболенского, Ноготкова, Никонова, Ленина и бульваре Чивайна. Коммунальщики ежедневно подметают тротуары, моют ограждения и отбойники, а также вывозят мусор. Всего к празднику город украсит более 500 тысяч цветов. Они пока выращиваются в городской оранжерее. Роскомнадзор планирует к 2030 году повысить эффективность блокировки VPN-сервисов до 90% и охватить фильтрацией до 100% интернет-трафика в российском сегменте сети. Соответствующие целевые показатели содержатся в документах программы финансирования главного радиочастотного центра, утвержденных в январе 2025 года. Средства направляются на масштабирование инфраструктуры и переход от блокировок по IP-адресам к более сложным методам, к фильтрации по сигнатурам протоколов. Это расширит возможности регулятора по контролю сетевой активности. Йошкар-олинцам напомнили о сроках отключения тепла в многоквартирных домах. Как сообщили в мэрии, подача и отключение тепла регламентируется постановлением правительства. А именно, сезон заканчивается, когда среднесуточная температура воздуха превышает 8 градусов на протяжении 5 дней подряд. При этом руководители образовательных, дошкольных, медицинских и культурных учреждений вправе самостоятельно определять сроки отключения тепла в своих зданиях. В прошлом году отопительный сезон в Йошкар-Оле завершился 21 апреля. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, заборы из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон Йошкар-Оле 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании Пульс Радио.
4: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее. Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99-40-20. Йошкар-Ола.
5: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.

0: Йопарасотейка. Не весь алфавит нашего утра. С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты. Уютная и теплая атмосфера. Безболезненное лечение. Первомайская, 49. Мы в Йошкар-Оле. 33-91-23. ООО «Надежда».
1: Мы же говорим, да, о приметах там по утрам в 7.20.
2: Да,
1: о праздниках, приметах.
2: Все знали.
1: Все мы, конечно, в это верим. Ты веришь в приметы вообще?
2: В некоторые. В те, которые про хорошее что-нибудь.
1: Ну смотри, вот не ешь с ножа, с злым будешь, знаешь такое? Говорили тебе когда-нибудь в детстве?
2: Да.
1: Мне мама тоже говорила. Знаешь, откуда это взялось?
2: Так.
1: А я выкопала.
2: Люди, когда ели с ножа, резались?
1: Нет.
2: И сразу становились злыми.
1: В древности нож считался не просто инструментом, а сакральным предметом, связанным с агрессией, смертью и магией. Считается, что человек, который ест с ножа, заглатывает негативную энергию, становится злым, агрессивным и даже глупым. То есть это все правда, то, что они говорят. Ну, если верить, конечно.
2: Mm-hmm.
1: В современном мире фразу «не ешь с ножа» можно вообще рассматривать более просто, как соблюдение правил этикета, но тем не менее наша любовь, да, ко всей этой мистике и магии,
2: а вот это
1: она
2: же
1: никуда
2: яблочко,
1: не уходит.
2: Когда чистишь в саду, чик.
1: И с ножа.
2: И с ножа.
1: Вот поэтому ты такой злой.
2: Приехали, здрасте.
1: Так, смотрите, пустую бутылку на стол ставить нельзя, знаешь такое?
2: Да.
1: Вот, по одной из версий, во время заграничного похода русской армии против Наполеона, казаки, да, посещая кабаки, придумали необычный способ сэкономить на выпивке. Они заметили, что официанты подсчитывали количество выпитого по числу пустых бутылок на столе. Тогда хитроумные посетители начали прятать бутылки под стол, а со временем это превратилось в бытовую традицию. Пустая бутылка — это к убыткам, потерям и даже ссорам.
2: У меня нет пустых бутылок. Смотри, видишь, даже здесь.
1: У тебя всегда полный. У тебя вообще все бутылками заполонил.
2: Все бутылками заполонил, конечно.
1: Смотри,
2: неважно, какими, главное.
1: Если, например, ты вернулся домой, нужно посмотреться обязательно в зеркало и плюс еще показать зеркалу самому себе язык.
2: А некоторые говорят, что надо улыбаться, наоборот.
1: Ну вот кто-то... Я язык показываю.
2: А я и то, и другое сразу добавлю.
1: Смотри,
2: давай, двойное. Вот.
1: Давай. В любом случае, зеркало в народных представлениях — это граница между мирами, очень сильный по своей энергетике предмет, с которым не принято шутить. По одной из версий, при возвращении домой, только после выхода нужно было обмануть судьбу или нечистую силу. Если это не сделать, то согласно приметам, ну, то есть язык показал, да, я тебе язык показал, бе-бе-бе, да?
2: Так.
1: Согласно приметам, путь его уже испорчен. Однако очиститься можно, делается это легко. По народным поверьям, нужно скорчить рожу, как ты делаешь, или показать язык, как это делаю я. Такой простой способ символически сбрасывает негатив, и ваша поездка там, или поход сложится удачно. Присесть на дорожку, последнее, по-быстренькому. Да, ну ты присаживаешься тоже на дорожку? Вот, умница, будь здоров. Это не просто ритуал, считается, что так человек задабривает домашних духов, но это все по поверьям, разумеется. В частности, домового задабривает, которые могли бы обидеться на его уход и устроить неприятности в пути, если увязаться за человеком и оставить без защиты жилища. Ну, или увязаться,
2: да,
1: и может вот это все сделать. В современной интерпретации посидеть на чемоданах перед отправлением в путь — очень полезный лайфхак. Так человек может привести мысли в порядок и еще раз подумать, все ли необходимое он взял в дорогу.
2: Стать чуть спокойнее даже.
1: Или успокоиться, да. Я тоже обычно сижу и вспоминаю, все ли я взяла. Ну,
2: да,
1: пока срабатывает.
2: Подумать об этом, обо
1: ну
2: всем
1: вот,
2: стоит.
1: Ну вот, такие приметы. А вы в какие приметы верите? Можете написать нам. У нас же есть Макс, 917-711-25-25. Или телефон в студии
2: 0088. Позвоните, конечно. И не забывайте звонить, чтобы с зубками проблем не было. 33-91-23, 7 стоматолога, скажите. А.
1: Да, телефон в Йошкар-Оле. Ну а мы с вами прямо сейчас что сделаем? Зарядку, разумеется.
2: Зарядочку!
1: Ноги в боки, руки на ширине плеч, голова
2: на юг.
3: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь. Голову повыше, плечи слегка назад, да, и на месте.

0: подходим к водным процедурам. Хорошо, хорошо же!
1: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожники «Черри Теннет» на все случаи жизни, времена года и капризы погоды. Запроси свою выгоду на «Черри Теннет» по телефону в Ишкарале 64 20 40.
2: Температура очень стремительно растет, уже плюс 17 градусов.
3: Да, уже жара, уже можно выходить.
2: Сегодня днем будет 26, вечером 21, ночью плюс 15. А вы все, отопление нам не выключаете. А доколе? Ладно. Выключат, я думаю, сегодня. Или через недельку.
3: Когда холодно станет.
2: Ну, конечно.
3: Похолодать сразу.
2: Мне просто счета не нравятся за вот это вот все.
3: Конечно.
2: Не нравятся мне эти счета. Я хочу сэкономить там, на отпуск поднакопить, в конце концов, на что-нибудь. Ладно. Юго-западный ветер сегодня до 5 метров в секунду. Будет преимущественно ясная погода, я так скажу.
3: Так.
2: Разумеется, без осадков.
3: Сегодня луна убывающая, магнитное поле умеренное, буря на шестерочку, представляете, закат сегодня 19 часов 37, а восход завтра в 3 часа 51 минуточку.
4: Время отдыхать.
5: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
4: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 30 апреля 2026 года.
6: Реклама на Пульс Радио.
7: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
8: Открой сезон шашлыков с «Юла-маркет». Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах «Юла-маркет». Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. «Юла» – вкусно есть, полезно.
9: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу. А нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект». Безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
10: Удивляйтесь, восхищайтесь. Ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
11: В театре Шкитано спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина». Успейте купить билеты. Не дайте поэту погибнуть снова. Ждем вас 6 мая в 18.00 в театре Шкитано. 12+.
10: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
12: Парапапарам, парапапарам.
13: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер». Ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
14: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
15: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», 3-й этаж. Телефон для связи 33-08-08.
6: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55-83-18. ИП Кузнецова.
1: Ну, давайте начнем, конечно же, с лунного гороскопа. Для вас его зачитают астролог-практиколог.
2: Практиколог?
1: Который... Да. Человек, который при неточном ответе на вопрос о будущем, может смело ответить, что это вы неправильно запрос формировали.
2: Все верно.
1: Ну или больше есть заплатить. Да. Ирина Заколдованова.
2: О боже, что-то новенькое. Так, ну ладно, хорошо. Сути дела это не меняет. Третья фаза, луна убывающая. В этот день важно сохранять благоразумие, сдержанность, не поддаваться чужому влиянию. Можно смело заниматься мелкими делами по дому, планировать будущее, решать текущие задачи с минимальной ответственностью. Любые бюрократические вопросы, связанные с путешествием или оформлением документов в госорганах, сегодня также будут решаться легко. Еще на это время можно планировать дальние поездки и командировки. Они пройдут удачно и принесут вам море оптимизма.
1: Ну а теперь более конкретно по каждому знаку. Овны, не бросай все ради помощи. Сначала спроси, мне это нужно? Нет? Откажись, это не делает тебя плохим.
2: Любименькие, самые лучшие на свете, тельцы. Привычка, сломя голову, может привести к ненужным визитам. Перед тем, как сорваться с места, спроси себя, а зачем?
1: Близнецы, не стремитесь к идеалу, это невозможно, и в этом нет проблемы.
2: Раки, не затягивай с работой, сделай быстро, пусть и не идеально. Остальное время дари общению.
1: Львы, тебе захочется нежности, обними кота. Ну или позвони тому, кто скажет теплые слова.
2: Девы, тебе покажется, что тебя недооценивают и не хвалят. Не ной, похвали себя сам, это работает.
1: Весы, сегодня любое дело пойдет как по маслу. Главное, не торопитесь.
2: Скорпионы, тебя будут тыкать носом в то, что ты игнорируешь уже полгода, не пропускай мимо ушей.
1: Стрельцы, устрой себе детектор лжи, спроси у зеркала, счастлив ли ты, ответишь сам себе честно.
2: Козерог, никому никогда ничего не доказывай, просто делай то, что в кайф, даже если это выглядит странненько.
1: Водолей, сегодня сделай одно приятное дело, которое откладывал годами, и почувствуй, что долг наконец-то выполнен.
2: Сходи в фитнес-центр Византии, приведи свое тело в порядок. И вот это чувство тебя придет.
1: Уже ведь долгое время не хочешь, не можешь это вот.
2: Рыбы, делать. Посмотри на мир без экрана. Удивишься, сколько всего происходит, а реальность на самом деле неплоха.
3: Скульптор своего тела. Ты сам, а помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы, залы групповых программ, фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело в тело. Красноармейская, 113. Телефон 55-83-18. Йошкар-Ола.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: Автошкола «Джек-12». Поменяй категорию «Б» на «А», «С» или «Д». Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола «Джек-12». Улица Воинов-Интернационалистов, 28Б. Звоните 39-04-39. Начало обучения 15 мая. ООО «Автошкола «Джек-12». Агрен 11-91-21-527-25.
6: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
7: Кирпич.
6: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии. А въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
8: Впереди лето. Лучший отдых – это активный.

0: отдых. В магазине «Олимп» огромный выбор роликовых коньков, самокатов, велосипедов и скейтбордов. Выбирайте свой стиль движения. Ждем вас по адресу Петрова, 6.
1: Опять что-то сломалось? Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Ёшкар-Ола. В народ!

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гомзова.
2: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
3: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, Медицинская, 17. Звоните 22 35 74.

0: SKM Group – твой верный друг. Звонить 707-767.
1: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского, 52. Телефон 330-440.
2: Все еще ведра? Сломался насос?
3: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Ешкар-Але 440303.
4: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
5: Вкусно и полезно. Кафе-магазин здорового питания «Чечевица». Вегетарианская кухня, свежий хлеб на закваске. Полезные десерты без сахара собственного производства. Советская, 127. Заказ доставки на сайте чечевица12.рф. ИП Воронина Наталья Владиславовна. ОГРН ИП 317-12-15-400-68-17. Йошкар-Ола, улица Советская, 127.
6: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации. Стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардос». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
7: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45-28-88.
1: Что тут такое-то у нас вообще? Строители, машиностроители, значит, вообще в режиме пробочек. Не знаю, насколько это все серьезно, но вот судя по красным стрелкам, практически от улицы Прохорова. Дача Суворова, машиностроители, въезд по Красноармейской после моста в сторону улицы машиностроителей постоите. Да и вообще на протяжении всей улицы Красноармейской где-то на практически каждом перекрестке небольшой затор, но имеется.
2: И все в сторону центра. Еще улица Первомайская в сторону Ленинского проспекта. Ну, как обычно, если будете ехать от дома торговли туда, в сторону Ленинского проспекта, то будете стоять подольше.
1: Да. Готовь. Ну и бульвар Ураева на пересечении с улицей Петрова. Там тоже вот замечено пробочка. А если вот туда, за речную сторону, там вообще все зелененькое. Там можно кататься, ездить, газовать, в общем, но соблюдать правила дорожного движения, естественно.
2: У нас слушатель все никак не угомонится, он присылает... Алексей. Алексей, привет! Присылает нам фото своего дисплея в автомобиле и говорит, пошла жара, все, уже 26 у него показывает. До этого было плюс 23, это на протяжении буквально 15 минут повышается температура. Но это у тебя в машине, Алексей. Вот у нас метеостанция показывает 18 градусов. Это от чего зависит? Ты же говорил.
1: Это зависит от температуры отражения тепла от поверхности. Это может быть от асфальта, от еще каких-то, либо от того, что двигатель долго работает.
2: Значит, твоя машина просто очень
1: плюс
2: сильно нагревается.
1: Плюс 2-3 градуса может прибавить.
2: Но ты присылай, нам интересно, какая у тебя там температура в автомобиле. Да. У нас есть Макс 917-711-25-25. Если есть что сообщить, звоните также в студию 6300-88.
3: В одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Гисловет», «Тореро» и других брендов.
4: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
3: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», «Волково 50», телефон 38 20 06.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
3: Открой сезон шашлыков с Юла Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла, вкусно есть, полезно.
4: Дом начинается с забора, а забор со «Стальснаба». Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут «Стальснаб». Металлобаза «Стальснаб».
5: Прохорова, 45В.
4: Телефон Йошкар-Оле 316-222.
6: Мебель – украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Йошкар-Оле 770909.
7: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
8: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
9: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
10: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
9: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
10: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
11: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: 9.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкороле 99-40-20.
3: В эфире новости, в студии Ирина Корецкая. Глава МРИЭЛ Юрий Зайцев сообщил, что власти республики рассматривают создание 4 технопарков для развития промышленного потенциала региона. Площадки планируют организовать на базе завода полупроводниковых приборов, ООО «Технотех», АО «Биомашприбор», а также в формате многофункционального распределительного центра для кооперации малого и среднего бизнеса. В этом году республика намерена поддержать 9 инвестиционных проектов. Все государственные вузы России перешли на цифровые студенческие билеты, и теперь университеты обязаны передавать сведения в государственную информационную систему. На едином портале госуслуг уже сформировано почти 5 миллионов электронных студенческих билетов. При этом учащиеся по-прежнему могут оформить и бумажный вариант по желанию. Заместитель министра науки и высшего образования отметил, что в ближайшие 2-3 года цифровой формат, вероятно, полностью вытеснит бумажный, как более удобный, практичный и эффективный. В мэрии Йошкар-Олы опубликовали программу празднования Дня Победы. Торжества начнутся в 8 утра с возложения цветов к мемориалу и могилам солдат Великой Отечественной войны на Марковском кладбище. В 8.30 состоится церемония в Парке Победы у мемориала труженикам тыла. В 9.00 у мемориала воинской славы и вечного огня. В 11 часов на Ленинском проспекте пройдет торжественное шествие войск Йошкар-Олинского гарнизона и кадетов. Одновременно в Парке Победы стартует межрегиональный фестиваль по воркауту «За Победу». Дополнительные мероприятия запланированы в Центральном парке, на площадке перед ДК Российской армии, в Царево-Кокшайском Кремле, у ДК 30-летия Победы и на площади Никонова. В 18.55 по всей стране пройдет всероссийская минута молчания. Праздничного салюта в Йошкар-Оле в этом году не будет. Высокий забор лишает любопытства. Меркровли и фасада объявляют любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, заборы профнастила и евроштакетника, а также 3D-забор и забор жалюзи. Панфилова, 10, телефон в Йошкар-Оле 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании «Пульс Радио».
4: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает, если сосед близкий, то и забор низкий, как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99-40-20, Шкрала.
1: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
0: На Пульс Радио.

0: Делай громче. Это «Пульс радио».
1: Мур-мур-мур, залетайте бурело на мурмурах. Я тоже хочу на брендах так глюцать. Быстро кричит мне, что за суета. Хватит хоботиться, пора нам на волю. Заводи железного, поедем к медведям. Время идти туда, где мурчат. Муру-мур, идем на торпеде.
2: Эй, ты, слышь!

дело. Я здесь не левый пассажир, эй, гусь. Гуси мои давно улетели, да. Заводи, дай газ, гони колесницу. Эй, дави, дави, брат, на полную. Здесь не место тем, кто забыл про слово.

0: Абр! Абр!
1: Не можешь сказать «ёпарасетейка»? У вас аномалия прикуса? Нужны брекеты? Мы все исправим! Пожалуйста, скажите Телефон 33-91-23. Мы в Йошкар-Оле на Первомайской, 49.
2: Под воздействием.
3: Скажите, между прочим, все есть. Имплантолог, ортопед принимают в одном месте, без направления, без потери времени. Раз вживили, два восстановили зуб.
2: Да.
3: Готовенько, позвоните и начните. Телефон в Йошкар-Оле 33-91-23. Вот вчера мы буквально вышли, да, из этих, ну, более-менее удлиненных выходных,
2: да. И сразу работать, вот это да.
3: И сразу понеслось.
2: Столько
3: вот это
2: нытье.
3: Хотим еще, все дела. Смотрите, топ-5 рабочих способов, как перестать жить от выходных до выходных.
2: Так.
3: Признавайся, есть у тебя такой моментик?
2: Нет.
3: Хорошо, смотрите, утро только для себя, а не для подготовки к работе. Вот это вот моя фишечка.
2: Все, завтра не приду.
3: Я все, не для себя, а ну, я все 2 минуты выделяю на вот этот вот кипяточек или горячий кофеечек, и все, и больше нет.
2: Ну, сколько у тебя по времени сбору с утра занимает?
3: Полчаса.
2: Полчаса.
3: Смотрите, сдвигаете будильник всего на 30 минут раньше.
2: Так.
3: Казалось бы, это много, но на самом деле нет. А не туда, вперед, на 5 минут, еще на 5 минут, так, да?
2: Назад,
3: еще.
2: Назад.
3: Назад. За это время выпейте чай или кофе в тишине, не листайте новости и соцсети, сделайте 5 минут простой зарядки, просто посидите без спешки.
2: Вот, кстати, я так и делаю.
3: Молодец, умница.
2: Я кофе пью без телефонов, без всяких
3: а
2: вот этих
3: гаджетов.
2: Нет, я вообще не беру. Я пока сюда на студию не приеду, я вообще телефон стараюсь в руки не брать.
3: Смотрите, маленькая радость должна быть каждый будний день. Запланируйте на понедельник, например, любимый пирог под сериал, на вторник прогулку с музыкой, на среду там спа вечер, на четверг кофе из любимой кофейни, на пятницу встречу с другом. Радость не требует выходных. Запомните.
2: Типа наслаждайтесь каждым моментом.
3: Конечно. Так. Разделите день на 3 части, а не на работу и дом.
2: На утро, день и вечер.
3: Смотрите, хроническая усталость часто возникает от того, что мы живем рывками. 8 часов терпим, потом отлеживаемся. Попробуйте сделать по-другому. Утро для себя, день для работы, вечером для восстановления и удовольствий. Даже полчаса каких-нибудь удовольствий да, сделает день хорошим.
2: Прикольная тема.
3: Делайте рутину ритуалом, например, уборка, дорога на работу, готовка – это не потеря времени, а важная часть жизни. Важная часть жизни, она может быть приятной. Ну, окна помыть под музыку, там, с песнями – это же, да, это кайф. Я вот знаю, да, пробовала,
2: так,
3: делала
2: ладно.
3: Так. Не забывайте про дисциплину. Одна из главных причин, почему будет не в тягость – это куча рабочих задач, отсутствие четкого разделения дня на рабочее время и вашу личную жизнь. Распределите задачи по важности, уберите телефон, например, на час после работы – закройте ноутбук вовремя, а не сидите в нем, там продолжайте, да? Это поможет создавать маленькую такую субботу в каждом рабочем дне.
2: Класс.
3: Вот так-то.
2: Мне нравится.
3: Воспользуйтесь.
2: Вот, что касаемо вечер на полчаса для увлечения, вот это мне нравится идея, кстати.
3: Ну, да, я говорю, даже полчаса хватит. Поэтому не превращайте рабочие будни чисто в рабочие будни, а выходные в момент отдыха. Знаешь, это в субботу я не помню, я отлеживался, а в воскресенье думал о работе, о том, что завтра на работу. Так делать не надо.
2: Расстраивался. Что не грустите, не расстраивайтесь, наслаждайтесь моментом. Жизнь одна, кайфуйте.
3: В конце концов, впереди у нас тоже будут 3-дневные выходные.
2: Да.
3: И это не последние длинные выходные, которые нас с вами ждут.
2: В понедельник возмущаться не будем, что вот работать надо.
3: Мы будем отдыхать.
2: Мы будем возмущаться во вторник.
3: Нет, мы будем думать о том, что завтра на работу.
4: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожники «Черри Теннет» на все случаи жизни, времена года и капризы погоды. Запроси свою выгоду на «Черри Теннет» по телефону в Йошкар-Оле 64 20 40.
3: Опять-таки, мы целых 2 дня не будем думать о том, что завтра на работу.
2: Да.
3: Так, смотрите, сейчас 19 градусов показывает наша внутренняя метеостанция. Сегодня днем будет плюс 26, вечером 21, ночью плюс 15. Сегодня преимущественно ясная погода, разумеется, без осадков, ветер юго-западный, средняя скорость.
2: Луна сегодня убывающая, магнитное поле умеренная, буря на 6. Закат сегодня 19 часов 37 минуточек, а завтра восход в 3 часа 51 минуточку.
5: Время отдыхать.
6: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
5: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64 20 40, как Шайский 49А. Акция до 30 апреля 2026 года.
7: Реклама на Пульс Радио.
8: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300. 7+.
7: Винотека ЗЭКТ напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. ЗЭКТ продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека ЗЭКТ. Безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека ЗЭКТ. Советская, 125.
9: Склад игрушки на Суворова 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
10: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 330808.
7: Все еще ведра? Сломался насос?
11: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
12: Закажи металл, не вставая с дивана. «Броксталь». Быстро, выгодно, без обмана. «Броксталь». Сталь в наличии и под заказ. Оформляй заказ на сайте и получай специальную скидку. Распилим, порежем, согнем и доставим, пока ты спокойно сидишь на диване. Медведева, улица Чехова, 14.
13: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. Театр драмы имени Константинова встречает День Победы спектаклями с мужским характером. 7 и 9 мая – история о подвиге и мужестве «Рядовые». 8 мая – пронзительная драма о хрупкости юности перед лицом войны «Не покидай меня». Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
7: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Ешкарале 55 83 18 ИП Кузнецова.
1: Ну что, давайте зачитаем вам гороскоп. Как всегда, начнем с лунного. Для вас астролог, картолог или иногда ответолог. Человек, который на любой вопрос уверенно может ответить, звезды так сошлись, даже если этот вопрос будет про невыход на работу. Ирина Паранормального.
2: Так, хорошо, сегодня убывающая луна, третья фаза. В этот день важно сохранять благоразумие и сдержанность, не поддаваться чужому влиянию. Можно смело заниматься мелкими делами по дому, планировать будущее и решать текущие задачи с минимальной ответственностью. Любые бюрократические вопросы, связанные с путешествиями или оформлением документов в госорганах, сегодня также будут решаться легко. Еще на это время можно планировать дальние поездки и командировки. Они пройдут удачно и принесут вам море оптимизму.
1: Это здорово, ну а теперь более конкретно по каждому знаку. Овны, не бросай все ради помощи. Сначала спроси, мне это нужно? Нет.

0: Откажись, это не делает тебя плохим абсолютно.
1: Тельцы, хорошие мои. Му-му-му-му. Еще, знаешь, за щечки вот так взять и потрясти тельцов. Не всех. Привычка, сломя голову, может привести к ненужным визитам. Перед тем, как сорваться с места, спроси себя, а зачем?
0: Близнецы, не стремитесь к идеалу, это невозможно, и в этом нет проблемы.
1: Раки, не затягивайте с работой, сделайте быстро, пусть и не идеально. Остальное время можно подарить общению.
0: Львы, тебе захочется нежности, обними кота или позвони тому, кто скажет теплые слова.
1: Дева, тебе покажется, что тебя недооценивают и не хвалят. Не ной, похвали себя сам, это работает.
0: Не ной! Это маму вспомнил, знаешь.
1: Включила маму.
0: Да. Не ной! Весы, сегодня любое дело пойдет как по маслу. Главное, не торопитесь, потому что дорожка, да, скользкая может быть.
1: Скорпион, тебя будут тыкать носом в то, что ты игнорируешь уже полгода, не пропуская мимо ушей. Единственное, что можно тыкать в носом, это щенка в то, что он наделал на полу, например. Мне так кажется.
0: Ну, сейчас скорпионы, конечно, тебя на это понавтыкают. Стрелец, устрой себе детектор лжи, спроси у зеркала, счастлив ли ты, ответишь сам себе честно.
1: Козероги, никому не нужно ничего доказывать, просто нужно делать то, что в кайф, даже если это выглядит немножечко странненько.
0: Водолей, сегодня сделай одно приятное дело, которое откладывал годами, и почувствуй, что долг выполнен. Все, пошел, наконец-то, заниматься в фитнес-центр Византия.
1: И долг выполнен.
0: И долг выполнен.
1: Рыбы, все. Посмотри на мир без экрана. Удивишься, сколько всего происходит. Реальность ведь очень даже неплоха.
2: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55-83-18. Ешкрова.
3: Реклама на Пульс Радио.
2: На Пульс Радио. Открой сезон шашлыков с Йола-Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола-Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола. Вкусно есть, полезно.
4: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. Сентур, ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
5: Впереди лето! Лучший отдых – это активный отдых. В магазине «Олимп» огромный выбор роликовых коньков, самокатов, велосипедов и скейтбордов. Выбирайте свой стиль движения. Ждем вас по адресу Петрова, 6.
6: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
7: Не переплачивай! Покупай выгодно! Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Сталь Снап» 316-222. Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
8: Праздник народной музыки. 7 июня в 17:00. Марийская филармония приглашает на концерт «Волжская рапсодия». Выступает прославленный оркестр имени Калинина из Волгограда. В программе от классики до современных хитов в русском стиле. Билеты в кассе и на сайте Марийской филармонии. 6+.
3: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Йопарасотейка на Пульс Радио. Утро на Пульсе представляет семейная стоматология «Скажите А». Телефон в Йошкар-Оле 33-91-23. ООО «Надежда».
1: Весь май. Там, кстати, можно проконсультироваться, получить ответы на все вопросы.
2: Конечно.
1: Главное узнать, во что все это выльется. «Скажите А». На Первомайской 49. Это я имею в виду консультацию ортопеда. Телефон в Йошкар-Оле 33-91-23. Звоните, записывайтесь. Решат вам там любую вашу проблему. Вот. Как-то так. В семейной стоматологии «Скажите А».
2: Да. Я полностью с тобой согласен. Мне нравится семейная стоматология «Скажите А». Я обожаю ее. В общем, тебе две новости. Какую хочешь?
1: Хорошую.
2: Ну, значит, во-первых, подкинули идею, как 5 миллионов заработать.
1: Так.
2: Вообще просто, ну, топ-идея, я считаю. Такое надо рассказывать всем и каждому. Вообще будет шикарно. Значит, всего-то нужно... Запомни.
1: Так.
2: Могут легко зумеры, легко накопить 5 миллионов
1: только
2: рублей.
1: Только зумеры?
2: Ну, видимо, да. Но ты тоже так вот посчитай.
1: Ну миллениалы это самое неуспешное же у нас
2: посчитали
1: поколение.
2: Посчитали финансовые эксперты. Нужно всего лишь зарабатывать 350-380 тысяч рублей и откладывать
1: месяц
2: по 55-60 тысяч на протяжении 5 лет.
1: Ой, какие хорошие эксперты,
2: всего,
1: какие они молодцы,
2: всего,
1: умные.
2: Всего-то, да, как бы, казалось бы. Тут все хорошо. 350-380 тысяч рублей. Большие ли это деньги? Не знаю, непонятно.
1: Ну, наверное, скорее всего, вот эти эксперты, которые вывалили вот этот лайфхак, да, сами,
2: конечно,
1: наверное, зарабатывают. Вот какие у них зарплаты, как ты думаешь?
2: Я боюсь даже предположить.
1: Если для них 360-380 тысяч, это всего-то.
2: Но вот смотри, например, Мариэл заняла 33-е место в России по динамике зарплат.
1: Так.
2: Значит, по данным РИА Новости, это не я придумал, половина населения достигнет зарплаты в 200 тысяч рублей, только в 200, какие там 350-380, через 8,5 лет.
1: Это в Мариэл конкретно?
2: Да, да, четверть, через практически 6 лет, 5 лет, 9 месяцев, видишь, как точно подсчитали, а 75%, то есть большинство, через 11 лет. То есть зарплата в 200 тысяч у нас будет где-то через средняя такая зарплата через 11 лет.
1: Это когда булка хлеба будет стоить 300?
2: Ну, 450, наверное, я даже думаю. Вот так
1: примерно.
2: Вот, они уже близко.
1: Нормально,
2: так вот
1: нормально.
2: Всего-то надо подождать. Но это такое 200. Если 350-380 там сказали, надо откладывать, то есть это еще надо ждать, ну, примерно столько же.
1: Представляешь, сколько надо жить?
2: Так, а у нас сейчас, живем же мы дольше, у нас все делается ради того, чтобы мы жили дольше. Поэтому давайте, живем дольше, работаем усерднее и веселее, самое главное.
1: И пенсии вам не будет.
2: Да.
3: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интереснее.
4: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит это не

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардес». Надежно, комплексно. Под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
2: Парапапарам, парапапарам.
1: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
3: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 10.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкроле 99 40 20.
3: В эфире новости, в студии Ирина Корецкая. В Йошкар-Оле продолжается подготовка к празднованию Дня Победы. Сотрудники АО «Город» красят бордюрный камень на улицах Первомайской, Карла Маркса, Ленинском проспекте, площадях Кабаленского, Ноготкова, Никонова, Ленина и бульваре Чивайна. Коммунальщики ежедневно подметают тротуары, моют ограждения и отбойники, а также вывозят мусор. Всего к празднику город украсит более 500 тысяч цветов. Они пока выращиваются в городской оранжерее. Роскомнадзор планирует к 2030 году повысить эффективность блокировки VPN-сервисов до 90% и охватить фильтрацией до 100% интернет-трафика в российском сегменте сети. Соответствующие целевые показатели содержатся в документах программы финансирования главного радиочастотного центра, утвержденных в январе 2025 года. Средства направляются на масштабирование инфраструктуры и переход от блокировок по IP-адресам к более сложным методам, к фильтрации по сигнатурам протоколов. Это расширит возможности регулятора по контролю сетевой активности. Йошкар-олинцам напомнили о сроках отключения тепла в многоквартирных домах. Как сообщили в мэрии, подача и отключение тепла регламентируется постановлением правительства, а именно сезон заканчивается, когда среднесуточная температура воздуха превышает 8 градусов на протяжении 5 дней подряд. При этом руководители образовательных, дошкольных, медицинских и культурных учреждений вправе самостоятельно определять сроки отключения тепла в своих зданиях. В прошлом году отопительный сезон в Йошкар-Оле завершился 21 апреля. Высокий забор лишает любопытства. Меркровли и фасада объявляют любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие – забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон Йошкар-Оле 99 40 20. Это были новости. Хорошего дня в компании «Пульс Радио».
4: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее... Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99 40 20. Йошкар-Ола.
5: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.

0: Абр! Абр!
1: Не можешь сказать «ёпарасетейка»? У вас аномалия прикуса? Нужны брекеты? Мы все исправим! Пожалуйста, скажите Телефон 33-91-23. Мы в Йошкар-Оле на Первомайской, 49.
2: Расскажи про вот эти вот привычки, которые ставят.
3: Так, значит, смотрите, все мы с вами хотим быть молодыми. У нас до скольки там в России сказали поднять возраст молодых? Ну ладно, будем ориентироваться на ВОЗ. Он сказал до 42.
2: Так.
3: До 42 вы еще молодые, так что не парьтесь.
2: А после 42 ждем 47, потому что в 47 человек самый счастливый.
3: Самый счастливый. Все, видите, там всего 5 лет надо подождать. А еще если 11 лет подождете, будете 200 тысяч зарабатывать. Это же нам все говорят, это же не мы придумали. В общем-то, несколько вредных привычек, которые незаметно, но старят ваше лицо.
2: Так, ну-ка.
3: Значит, первое. Привычка номер один плохая. Подпирать щеку рукой.
2: Есть такое.
3: Делать так, когда слушать собеседника или сидеть за ноутбуком. Поздравляю, вы давите на мягкие ткани, смещая их и углубляя складки. После 40, когда кожа теряет эластичность, каждое лишнее давление становится реально морщиной.
2: А до 40 можно подпирать?
3: Ну, нежелательно.
2: Так, дальше. Ладно, давай дальше.
3: Спать лицом в подушку.
2: Да что ж такое? Ну,
3: работать по такому же принципу, сминает кожу. За ночь эти заломы закрепляются, со временем превращаются в устойчивые линии на шее и вокруг глаз. Все, лицом в подушку не спим. Третье. Часто морщить лоб.
2: Так, не морщи лоб!
3: Мы просто хмуримся без причины, когда думаем, что щуримся от солнца. В общем, для меня тоже это непонятная история. Хотя вроде бы да, вот сейчас она понятна. А в детстве мне часто говорили, не морщи лоб. Прям уже тогда.
2: Ну я же взрослым буду не скоро, знаешь, вот так.
3: Так задумайся о том, чтобы я уже не выглядел старо.
2: Угу.
3: Вот. И следующая, четвертая привычка – пользоваться мылом для умывания и спиртовыми лосьонами.
2: Угу.
3: Это скрытый враг. Мыло сушит кожу, смывая защитный слой, а спирт провоцирует воспаление и шелушение. С возрастом липидный барьер слабеет сам, уничтожает ее дополнительно самая короткая дорога к дряблой коже.
2: Угу.
3: А как?
2: Никакого спирту, ни внешне, ни внутренне. Понятно?
3: Я вот реально задумался о том, почему из поколения в поколение мы выглядим как будто бы моложе.
2: Ну, в сравнении с фото, которые
3: были в советские времена, или там есть еще в начале 20 века эти фотографии. Значит, вчера на моем любимом канале...
2: Да. В программе Игоря Прокопенко.
3: Не в его программе, но в другой программе.
2: Там еще кто-то есть.
3: Конечно, там их много.
2: Значит, там просто как не включишь, одно и то же идет.
3: Они рассказывали, что вот, а почему, говорит, в начале 20 века там крестьяне, которых фотографировали, они, значит, такие деды уже, знаешь, а им даже 30 нет.
2: Так.
3: Хотя говорят, здоровое питание, свежий воздух, прогулки, активности, вроде бы все. Вот, но там потом это через минут 20 было, я в итоге 2 минуты в начале вот это посмотрел, вам удочку закинул, вот ходите теперь с этим и думайте, что вы могли тогда выглядеть хуже, чем вы выглядите сейчас. Вот это хотя бы
2: вот
3: радует.
2: Какая логика, а я думаю, к чему ты это все ведешь, так и не рассказал ведь, что они там, не досмотрел.
3: Ну вы и так все молоды и красивы, и прекрасны.
4: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожники «Черри Теннет» на все случаи жизни, времена года и капризы погоды. Запроси свою выгоду на «Черри Теннет» по телефону в Йошкар-Оле 64 20 40.
2: 21 градус сейчас.
3: Да.
2: Днем сегодня будет 26.
3: Так.
2: Вечером снова 21.
3: Так.
2: Ночью 15.
3: Так.
2: А сегодня будет преимущественно ясно, разумеется, так, без осадков. Ветер юго-западный, скорость у него будет слабая.
3: Да. Значит, прям луна лето. У нас убывающая, магнитное поле умеренная,
2: его
3: буря
2: скорость.
3: На шестерочку.
2: Его скорость, не у него, его скорость.
3: Закат сегодня 19 часов 37 минут, восход завтра 3 часа 51 минуточку. Все?
2: Да.
5: Время отдыхать.
6: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
5: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64-20-40. Кокшайский 49А. Акция до 30 апреля 2026 года.
7: Реклама на Пульс Радио.
8: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
9: Опять что-то сломалось.
0: Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
9: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей, республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
10: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
11: Кирпич.
10: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
12: Автошкола «Джек-12». Поменяй категорию «Б» на «А», «С» или «Д». Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола «Джек-12». Улица Воинов-Интернационалистов, 28Б. Звоните 390439. Начало обучения 15 мая. ООО «Автошкола «Джек-12». Агроен 11-91-21-527-25.
13: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
14: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
13: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
14: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.

0: С нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты. Уютная и теплая атмосфера. Безболезненное лечение. Первомайская, 49. Мы в Йешкар-Оле. 33-91-23. ООО «Надежда».
1: Тут нам рассказывают, что «Оскар» теперь будет удаваться по-другому. Мы так. Все-таки не смотрим, но одним глазом-то приглядываем.
2: Естественно.
1: Смотрите, теперь нельзя там использовать искусственный интеллект. Такие фильмы не смогут претендовать на «Оскар». А Академия кинематографических искусств и наук утвердила новые правила перед 99-й церемонией вручения, когда пройдет в 27-м году. К номинациям и победе допускаются только те проекты, где все роли действительно исполнены людьми с их согласия. Сценарии тоже должны быть полностью написаны человеком. По-моему, нормальная такая
2: инициатива. Пока все сохраняется, да.
1: Актеры могут получить несколько номинаций в одной категории. Количество номинантов 5 остается неизменным. Несколько фильмов из одной страны теперь могут соревноваться за премию «Лучший иностранный фильм». И статуэтка в этой категории будет выдаваться теперь не стране, а режиссеру фильма. Вот так-то.
2: Вот я же о чем и говорил, что надо в любом случае вот это все контролировать. Правильно. Вот этот запрет хорош.
1: Вот не знали мы, да, что когда-нибудь такое скажем, а?
2: Да, я сейчас одну передачу смотрю, интернет-передачу, и там, значит...
1: Я думала,
2: приходит...
1: опять по 11-му каналу.
2: Нет, там приходит, значит, у них специальный человечек, который делает ИИ-прикольчики.
1: Так.
2: И там они делают каждый выпуск идею, когда он приходит к ним в гости, делают фильм.
1: Так.
2: Он с помощью ИИ делает реально фильм. И я смотрю, не отличить уже, где настоящий фильм снятый, да, как полагается, по всем канонам и правилам, а где ИИ. Тяжело уже даже это отличать.
1: Ну, странно. А, кстати, еще искусственный интеллект знаешь, где используется? В программе «Давай поженимся».
2: Для чего?
1: А они там что-то с ним разговаривают. Я не знаю, сейчас такое есть.
2: Я думал, просто у всех участников там искусственный
1: интеллект. Они там, знаешь, типа... Они просто спрашивают, как ты считаешь? Не знаю, как там зовут. И там включается человечек. Разумеется, не искусственный интеллект. Ну, а-ля Алиса, знаешь, они используют.
2: Да-да-да.
1: Вот. И там за где-нибудь за ширмой человечек-микрофон сидит странным голосом, обработанным.
2: Причем, не обработанным, просто пародирует.
3: Я считаю, что это...
1: Или так, да. Скорее всего, так и происходит.
2: Даже не старается.
1: Они вообще там не заморачиваются абсолютно.
3: Я считаю, что она ему не пора.
4: Реклама на Пульс Радио.

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гомзова.
2: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
3: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
4: Пора раздвинуть стены.
3: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Ешкарале 42 28 28.
5: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
6: Восьмое чудо света в Ешкар-Але. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8». Все только начинается.
7: Вкусно и полезно. Кафе-магазин здорового питания «Чечевица». Вегетарианская кухня, свежие хлебные закваски, полезные десерты без сахара собственного производства. Советская, 127. Заказ доставки на сайте чечевица12.рф. ИП Воронина Наталья Владиславовна. ОГРН ИП 317-12-15-400-68-17. Йошкар-Ола, улица Советская, 127.
8: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Йо Пересотийка на Пульс Радіо. Утро на Пульсе представляет семейная стоматология «Скажите А». Телефон в Йошкар-Оле 33-91-23. ООО «Надежда».
1: А вы боялись, что придется бегать по разным врачам, что ли? Не-не-не-не-не. Скажите А, все собрано. Имплантолог, ортопед, они в одном месте принимают. Конечно. Звоните, и все вам сделают тут же. Никуда не нужно будет бегать еще искать дополнительно врачей. Телефон в Йошкар-Оле 33-91-23. Это семейная стоматология «Скажите А». Находится на Первомайской, 49.
2: Да, ну и мы на сегодня тоже давайте будем заканчивать потихонечку.
1: Будем чилить
2: вместе с вами на улицах нашего любимого города.
1: Ну, это ты про себя говори.
2: Ну, я тоже. Я на самом деле поехал. Все, у меня уже как бы надо. Вот так вот решили закончить. Да нет, давай мысленно подумать и все.
1: А, ты про китайскую мудрость?
2: Да, промысленно подумать.
1: Про китайскую мудрость.
2: Да, промысленно подумать. Не расставайтесь со своими иллюзиями. Когда их не станет, может быть, вы и продолжите существовать, но перестанете жить. Марк Твен. Все, это было утреннее шоу «Йо Пересотийка». Завтра с 7 до 11 продолжим. Была здесь Ирина Корецкая.
1: И Руслан Идиатулин.
2: Обнял, приподнял, поцеловал. Еще услышимся.
1: Пока-пока.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Ищешь подработку? Только проверенные заказчики. Своевременная оплата и гибкий график на платформе насмену.ру. Подрабатывай утром, днем, ночью или по выходным, когда есть время. Подходит всем, даже студентам и пенсионерам. Подключайся
0: на сайте насмену.ру.
2: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
3: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
4: В театре Шкитано спектакль «Записки юного врача» по ранним автобиографическим рассказам Михаила Булгакова. Внимание! Билеты разлетаются мгновенно. Успейте занять свое место в зрительном зале 13 мая в 18.00. 12+.
3: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
5: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Склад игрушки на Суворова 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
2: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
3: Джаз, рожденный в Йошкар-Оле. 14 мая в 18:30 Марийская филармония приглашает на концерт группы «Джаз Мари». Классика советского и мирового джаза. Дунаевский, Эшпай. Мировые хиты. Не пропустите. Билеты в кассе и на сайте филармонии 6+.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.
4: И помнишь, как я убежала ранним утром из твоей постели?

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Кинотеатр «Супер 8». «Супер 8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
2: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства. Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно. Интересно? Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54. Количество предложений ограничено.
3: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.
4: На все времена.
0: Это «Пульс радио».

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
3: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.
4: Хорошая музыка.
0: Хорошее радио.
4: Пульс.

0: Пульс радио 103.8 FM. Полдень. Новости на Пульс радио. Новости на Пульс радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкарале 99-40-20.
1: В эфире новости, в студии Ирина Корецкая. Депутаты Госсобрания Мариэл законодательно оформили преобразование Кужинерского, Горномарийского и Юринского районов в муниципальные округа. В связи с этим внесены изменения в законы о статусе и границах муниципальных образований. Теперь в Мариэл три городских округа, соответствующих городам республиканского значения. Это город Йошкар-Ола, Волжск и Козьмодемьянск, а также 7 муниципальных округов – Волжский, Келимарский, Новотарьяльский, Сернурский, Кужинерский, Горномарийский и Юринский. Росстандарт утвердил обновленный ГОСТ для вейпов и жидкости к ним. ГОСТ устанавливает срок годности, ограничивает объем жидкости и запрещает использование вымышленных героев в дизайне упаковок. Стандартно вводятся ограничения по объему жидкости. Для картриджей не более 2 мл, для одноразовых систем не более 10, для флаконов не более 30 мл. Максимальный срок годности – 2 года. Кроме того, установлены требования к предупреждающим надписям. Они должны занимать не менее 30% площади упаковки. В России кратно выросло число отцов в декрете. По данным Росстата, доля мужчин среди получателей пособия выросла с 2 до 12%. При этом в декрет, согласно статистике, уходят отцы с высокой оплатой труда. Лидерами в этом являются крупные урбанизированные территории с высокими доходами – Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область и Татарстан. Взять отпуск по уходу за ребенком на сегодняшний день может не только мама, но и отец, бабушка, дедушка, другой родственник или опекун. Пособие составляет 40% среднего заработка, но не более 83 000 рублей в месяц. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон в Йошкар-Оле 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании «Пульс Радио».
2: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее. Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99-40-20. Йошкар-Ола.
0: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
3: На Пульс Радио.

День спускает закат в метро. Я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

0: Доброго дня, уважаемые! Наконец-то за окном солнечная погода. Все мы можем с вами скинуть с себя куртки. Кто-то вот даже жилетки, смотрю, уже кинул. Девчонки в юбках побежали. Парни, вам на радость. Ну, если так, конечно, можно говорить. Надеюсь, они это не для себя надевают. Меня зовут Илья Сапожников. В ближайшие несколько часов буду здесь с вами на 103.8. Слушай пульс, а буквально через несколько секунд расскажу о погоде.
1: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожники «Черри Теннет» на все случаи жизни, времена года и капризы погоды. Запроси свою выгоду на «Черри Теннет» по телефону в Ишкарале 64 20 40.
0: Говорил только что, что девчонки в юбках стали ходить. 27 градусов за окном. Пацаны, нам тоже, походу, в юбках можно ходить. Все, жарище невероятное. Но по ощущениям, как плюс 24. А вот вчера было 22, кстати. Так, почти что 5 метров в секунду ветер юго-западный, если вам это о чем-то говорит. Что у нас? Облачно с прояснениями. Ну, прояснения видим, облачно не видим. Осадков не ожидается. Хотя утром показывают, что дождь будет до 3 часов. Нет, представляете. Так, а что у нас завтра? Завтра ведь среда. Тоже 27. Ребята, нас ожидает не погода. Нас ожидает Версач.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: Астанет и Черри. Путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 000 рублей. Путешествуй и отдыхай с Теннет и Черри. 64-20-40. Кокшайский, 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: Народ!

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гомзова.
2: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А. Торговый центр «Квартет». Третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
3: Впереди лето! Лучший отдых – это активный отдых. В магазине «Олимп» огромный выбор роликовых коньков, самокатов, велосипедов и скейтбордов. Выбирайте свой стиль движения. Ждем вас по адресу Петрова, 6.
4: Все еще ведра? Сломался насос?
5: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
6: Дом мечты? Один звонок. SKM Group. Построим в срок. 707-767. Дома из кирпича и блоков. Для комфортной жизни. SKM Group. Твой верный друг. Звонить 707-767.
7: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
8: Открой сезон шашлыков с Юла-Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла-Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла, вкусно есть, полезно.
9: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
10: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект» – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
11: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардес». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
12: Автошкола «Джек-12». Поменяй категорию «Б» на «А», «С» или «Д». Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола «Джек-12». Улица Воинов-Интернационалистов, 28Б. Звоните 39-04-39. Начало обучения 15 мая. ООО «Автошкола «Джек-12». Агрейн 11-91-21-527-25.
13: Варим, красим, режем, гнем. Любую конструкцию соберем. Броксталь. Металлопрокат. Изготовление металлоконструкций. Раскрой металла, гибка трубы, порошковая окраска и многое другое. Броксталь. Медведева, улица Чехова, 14.
14: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского, 52. Телефон 330-440.
15: Телефон рекламной службы 42-28-28.

Слушайте, я вот сейчас подумал, а ведь в ближайшие дни практически все, да что уж там все, большинство отправятся на майские каникулы, если их так можно назвать, на шашлычки, на природу. Я просто хотел, уважаемый, вам напомнить о том, что не забывайте при всем при этом технику безопасности, да, от клещей, во-первых, да, надо себя обезопасить. Вы сейчас на природу поедете, потом привезете с собой на одной штанине по 20 штук. Пожарную, да, безопасность. Опасность тоже соблюдаю. Костерок уж если разводить, то, пожалуйста, организуйте место хорошее. Ну и большинство из вас будет пользоваться ножами, шампурами, топорами. Вы тоже как-то следите за этим, а то вернетесь потом, кто без пальца, кто с рукой дырявый. Оно нам надо, оно нам не надо. Ребят, вы давайте, пожалуйста, если уж поехали отдыхать, то не устраивайте себе грустный дэнс. Пусть ваши

0: Реклама на Пульс Радио.
1: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
2: Кирпич.
1: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
3: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
4: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
3: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
4: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
5: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
6: Вкусно и полезно. Кафе-магазин здорового питания «Чечевица». Вегетарианская кухня, свежий хлеб на закваске. Полезные десерты без сахара собственного производства. Советская, 127. Заказ доставки на сайте чечевица12.рф. ИП Воронина Наталья Владиславовна. ОГРН ИП 317-12-15-400-68-17. Йошкар-Ола, улица Советская, 127.
7: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Йошкар-Оле 770909.
8: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
9: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей-погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, Медицинская, 17. Звоните 22-35-74.
10: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
11: Дом начинается с забора, а забор со «Стальснаба». Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут «Стальснаб». Металлобаза «Стальснаб».
12: Прохорова, 45В.
11: Телефон Йошкар-Оле 316-222.
13: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45-28-88.
1: Рубрика «Внимание, водитель» так называется для того, чтобы водители сейчас были в полном внимании. Потому что я вам расскажу полезную информацию. У нас тут небольшая пробочка образовалась на пересечении Первомайской с Красноармейской. Кстати, после Красноармейской тоже небольшая пробка. Зато сама Красноармейская катается отлично. Кстати, на пересечении с Комсомольской тоже пробка. А вот на Красноармейской все нормально. Вы понимаете, как это работает? Я нет. Пересечение Ленинского проспекта с Первомайской тоже сейчас загружено. Воскресенский на пересечении с Войнов тоже подвстал немного. И я вот не вижу, а закрывают ли сегодня Ленинский проспект на репетицию. Просто не вижу никакой информации. Уважаемые, если вы ей владеете, напишите нам в МАКС 917-711-25-25. Обязательно в следующем часе расскажу, со скольки до скольки, в какой день. Пришлите, если вы в курсе. Если, конечно, сам найду, тоже обязательно расскажу. В остальном в городе все спокойно. Никаких-то что-то пробок не вижу. Ни ремонта дороги. Видимо, все уже закончили, все успели. Молодцы. Я с вами не прощаюсь. Меня зовут Илья Сапожников. В следующем часе к вам вернусь, поэтому далеко не разбегайтесь.
2: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Гисловет», «Тореро» и других брендов.
3: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
2: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова, 50. Телефон 38-20-06.
4: Реклама на «Пульс радио». Все еще ведра? Сломался насос?
5: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Ешкарале 440303.
6: Пара-па-парам, пара-па-парам.
7: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
8: Опять что-то сломалось? Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Ешкарала.
9: Ищешь подработку? Только проверенные заказчики. Своевременная оплата и гибкий график на платформе насмену.ру. Подрабатывай утром, днем, ночью или по выходным, когда есть время. Подходит всем, даже студентам и пенсионерам. Подключайся на сайте насмену.ру.
4: Телефон рекламной службы 42 28 28.

Доброго дня, уважаемые, меня зовут Илья Сапожников. Ежели вы думали, что кто-то другой к вам придет, а нет, я все так же на месте, на Пульс Радио, на 103.8, как хотите, это все называйте, но никуда не уйду в ближайшие часы. Слушайте, небольшая новостенка попалась мне тут. Оказывается, в Москве прошла встреча сотен Сереж. Один блогер по имени Сергей решил собрать максимальное количество тесок и пригласил всех в Сергунь-бар, или всех в Сергунь-бар. Ну, неважно. Событие называлось «300 Серег», ну или я бы это назвал «150 оттенков серого». Ну и, естественно, сразу полетели шутки. Вот он, так должен выглядеть Сергей в Посад. Оставайтесь здесь на Пульс Радио, будет впереди много интересного.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардес». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
3: Склад игрушки на Суворова 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
4: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
5: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. Театр драмы имени Константинова встречает День Победы спектаклями с мужским характером. 7 и 9 мая – история о подвиге и мужестве «Рядовые». 8 мая – пронзительная драма о хрупкости юности перед лицом войны «Не покидай меня». Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

Слушайте, из кайфовых новостей увидел, в Турции стали принимать оплату в рублях, представляете? Ассоциация туроператоров сообщила, что россияне могут платить по СБП и наличными в Анталье, в Стамбуле и на Эгейском побережье. Ну что получается у нас? Курорты Константинопольского края? Все. Ребят, ну, судя по всему, отдых этим летом, а может быть даже и позже, будет сильно для нас проще. Кстати, если вы куда-то планируете поехать, напишите, расскажите, какие планы вообще на отпуск, ну, если реально собираетесь. 917-711-25-25, пишите нам в Макс, обо всем поболтаем в эфире, обсудим. Куда лучше, а может, куда и даже ехать не стоит, кто-то даст советы. В общем, пишите, будем общаться.

0: Несколько месяцев назад был в Сочи, прогуливаясь по набережной, смотрю, значит, а там заведение называется «Пловбастерс». И я сразу же вспомнил эту песню и подумал, это что там за охотники за пловом такие сидят. Думаю, они же не ловить его должны, а все-таки изготавливать. Ну ладно. Тут вот увидел, россияне массово переходят на кроссворды и судоку из-за проблем с интернетом. И понял, что это сейчас не просто какая-то там желтая новостенка, а действительно правда. Не так давно ездил в Питер и в поезде подумал о том, что хочу взять с собой кроссворд, представляете? Ну, в дороге, сами понимаете, интернет постоянно пропадает. И вот увидел кроссворд. А потом, значит, сел в купе и увидел у бабушки на соседнем кроссворд. Гадали вместе всю дорогу.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: На Пульс Радио.
3: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77 00 34.

0: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Ешкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
1: Пара-па-парам, пара-па-парам.
2: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах Рикер. Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет Рикер. Рикер. Ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
3: Мечтаете о собственном помещении для бизнеса? От производственного цеха до торгового зала мы воплотим ваши планы в жизнь. Строим из современных материалов, металлоконструкций, бетона, кирпича. Качественно и в срок. Доверьтесь профессионалам. СК М Групп. Твой верный друг. Мы строим историю вместе с вами. Йошкар-Ола, Конаково 62, офис 6. Телефон для связи 707767.
4: Не переплачивай, покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Стальснаб» 316-222, Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
5: Телефон рекламной службы 42 28 28.

Очередная 60-минутка подходит к концу, но вы, уважаемые, не расстраивайтесь, потому что я никуда вас не дену, от вас никуда сам не денусь, ну и, естественно, мы друг друга не бросим. Следующие 60 минут все так же пройдем в объятиях друг друга. Меня зовут Илья Сапожников, надолго с вами не прощаюсь, минут через 10-15 снова буду здесь на 103.8.

0: Реклама на Пульс Радио. На Пульс Радио.
1: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект» – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем не дочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
2: Восьмое чудо света. Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8». Все только начинается.
3: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
4: Кирпич.
3: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
5: Мебель – украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Йошкар-Оле 770909.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

Ну что, настал финальный час моей радиосмены. Впереди нас ждет много хорошей музыки, это в первую очередь, об этом, конечно же. Не забывайте, меня все так же зовут Илья Сапожников, и остаюсь здесь с вами на 103.8.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
3: Бери отличный металлопрокат. Любые объемы, без серьезных трат. Металлосервисный центр «Броксталь». Продажа металлопроката, изготовление металлоконструкций. «Броксталь». Медведева, Чехова, 14. Телефон 32 15 15.
4: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
5: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
6: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300. 7+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардес». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
2: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
3: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
4: Пора раздвинуть стены.
3: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле 42-28-28.
5: Вкусно и полезно. Кафе-магазин здорового питания «Чечевица». Вегетарианская кухня, свежий хлеб на закваске. Полезные десерты без сахара собственного производства. Советская, 127. Заказ доставки на сайте чечевица12.рф. ИП Воронина Наталья Владиславовна. ОГРН ИП 317-12-15-400-68-17. Йошкар-Ола, улица Советская, 127.

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гомзова.
2: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства. Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на «Пульс радио» и «Авторадио» и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно. Интересно? Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54. Количество предложений ограничено.
3: Телефон рекламной службы 42 28 28.

Моя Мишель и ЛСП с песней «Курточка» в эфире «Пульс Радио». Ну, честно говоря, смотрю в окно из нашей студии и вижу, что курточка уже никому не нужна. Надеюсь, что ближайшие дни так продолжатся. Ну, поговаривают, что дожди какие-то идут. Ну, так обычно бывает после жары дожди наступают. Но! Это ж ненадолго. Дальше снова будет хорошая погода. Я же на сегодня буду с вами прощаться. Меня зовут Илья Сапожников. До скорой встречи по ту сторону радиоволн. Если станет холодно, возьмите курточку.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Впереди лето. Лучший отдых – это активный отдых. В магазине «Олимп» огромный выбор роликовых коньков, самокатов, велосипедов и скейтбордов. Выбирайте свой стиль движения. Ждем вас по адресу Петрова, 6.
3: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
4: Кинотеатр «Супер 8». «Супер 8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
5: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Это «Пульс радио».
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Программа «На пульс радио».
1: Автошкола «Джек-12». Поменяй категорию «Б» на «А», «С» или «Д». Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола «Джек-12». Улица Воинов-Интернационалистов, 28Б. Звоните 390-4-39. Начало обучения 15 мая. ООО «Автошкола «Джек-12». Агрейн 11-91-21-527-25.
2: Опять что-то сломалось? Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Ешкарала.
3: Мы над

0: SKM Group – твой верный друг. Звонить 707-767.
1: Склад игрушки на Суворова 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
2: Телефон рекламной службы 42-28-28.

темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: Хорошая музыка. Хорошее радио. Пульс радио.
1: Посмотри ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как снежинка. Даже не открыв его картинки, вся уже дрожишь изнутри.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Ищешь подработку? Только проверенные заказчики. Своевременная оплата и гибкий график на платформе насмену.ру. Подрабатывай утром, днем, ночью или по выходным, когда есть время. Подходит всем, даже студентам и пенсионерам. Подключайся
0: на сайте насмену.ру.
2: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
3: В театре Шкитано спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина». Успейте купить билеты, не дайте поэту погибнуть снова. Ждем вас 6 мая в 18.00 в театре Шкитано. 12+.
2: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
4: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
5: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
2: Кирпич.
1: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
3: Восьмое чудо света. В Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8». Все только начинается.
4: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей-погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, медицинская, 17. Звоните 22 35 74.
5: Огненная энергия настоящего испанского фламенко. Динамичный перформанс, где танец и живая музыка сливаются в страсти. Марийская филармония представляет «Этнофламенко» на семи ветрах. 21 мая в 18:30. Билеты в кассе и на сайте филармонии. 6+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 16.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкарале 99-40-20.
3: В эфире новости, в студии Ирина Корецкая. Депутаты Госсобрания Мариэл законодательно оформили преобразование Кужинерского, Горномарийского и Юринского районов в муниципальные округа. В связи с этим внесены изменения в законы о статусе и границах муниципальных образований. Теперь в Мариэл три городских округа, соответствующих городам республиканского значения. Это город Йошкар-Ола, Волжск и Козьмодемьянск, а также 7 муниципальных округов – Волжский, Келимарский, Новотарьяльский, Сернурский, Кужинерский, Горномарийский и Юринский. Росстандарт утвердил обновленный ГОСТ для вейпов и жидкости к ним. ГОСТ устанавливает срок годности, ограничивает объем жидкости и запрещает использование вымышленных героев в дизайне упаковок. Стандартом вводятся ограничения по объему жидкости. Для картриджей не более 2 мл, для одноразовых систем не более 10, для флаконов не более 30 мл. Максимальный срок годности 2 года. Кроме того, установлены требования к предупреждающим надписям. Они должны занимать не менее 30% площади упаковки. В России кратно выросло число отцов в декрете. По данным Росстата, доля мужчин среди получателей пособия выросла с 2 до 12%. При этом в декрет, согласно статистике, уходят отцы с высокой оплатой труда. Лидерами в этом являются крупные урбанизированные территории с высокими доходами – Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область и Татарстан. Взять отпуск по уходу за ребенком на сегодняшний день может не только мама, но и отец, бабушка, дедушка, другой родственник или опекун. Пособие составляет 40% среднего заработка, но не более 83 000 рублей в месяц. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон в Йошкар-Оле 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании «Пульс Радио».
4: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает, если сосед близкий, то и забор низкий, как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99-40-20, Йошкар-Ола.
1: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
5: На Пульс Радио.

0: Это Сам Фелт на 103.8 FM. Уже, знаете, так зажигается по-летнему, даже не по-весеннему. У меня вообще такое ощущение сейчас складывается, что мы с вами где-то проскочили сезон шашлыков и ударились прям в лето. Ну, действительно, ощущение складывается. Это, знаете, это все равно, что проснуться в 9 утра и понять, что тебе надо было на работу к 8. Примерно то же самое. Но я думаю, что внезапно наступившему лету, по крайней мере по погоде, никто особо-то не расстраивается. Всем наоборот, только от этого в кайф. И понятно, что теплое время только наступило. Можно даже по людям. Я не говорю сейчас про одежду, а уже про открытые участки тела. Все-таки еще бледные пока что. Аристократически белые. Ну ладно, посмотрим, что нам летом в этом году выдаст. Будет ли оно жарким или дождливым? Я даже не знаю, не возьмусь прогнозировать. И даже, наверное, не возьмусь брать на веру прогнозы тех, кто непосредственно этим занимается, как своей работой. Что будет, как говорится, то и будет. 16.12 сейчас в Йошкар-Оле. Зовут меня Дмитрий Малышев. Добрый день, это Пульс Радио.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
3: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
4: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
5: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
6: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

тебя губы кусать, саму себе не доверять. Блики расстроенных глаз, остатки незаконченных фраз. Это не я, это кто-то за меня.

Наверное, сейчас точно так же сидит какой-нибудь офисный сотрудник, слушая композицию Нюши «Больно», смотрит в окно и думает: «А как же больно сейчас от того, что я не на улице, а там так хорошо, там май и уже летняя погода». Но я хочу вас успокоить. Знаете, в наши времена то, что у вас есть работа, это уже отличная новость, поэтому стоит об этом подумать. Но раз мы начали разговор за боль, я тут приведу один примерчик из информационного поля, который мне на глаза попался в Штатах. Одного пацана, которому где-то 8-9 лет, наказали

0: о том, что где-нибудь у ночного клуба, у какого-нибудь ресторана, паба или кафе подралась толпа геймеров. Никогда такой новости не было. Все, что там по синьке происходит. И вообще в таких подобных условиях никогда ни в одной новости не звучало: все они играли в компьютерные игры. Нет, на самом деле большая часть из этих людей на улице-то практически не бывает. Им высунуть нос за пределы своего геймерского седла — это уже, не знаю, большое достижение. Даже сейчас в обиход входит аббревиатура ERL. Она расшифровывается как In Real Life. То есть, если ты ходишь по улице и при этом одновременно еще и стримишь свои прогулки, вот это для тебя In Real Life. И никакими драчками там не пахнет. Поэтому, мне кажется, очень-очень раздутая тема с агрессивностью геймеров. Ну, что называется, имха, на мой личный взгляд. Далее, здесь на пульсе, после рекламы Backstreet Boys. Обязательно в ваших приемниках.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет «Вешкарале». Звоните 42 28 28 42 28 28.
3: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства. Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно. Интересно? Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54. Количество предложений ограничено.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45-28-88.
1: Пока что у нас незначительные затруднения встречаются на участках ишкаролинских дорог. И как-то они, знаете, так разбросаны. Ну, все-таки о них знать стоит. Улица Строителей. Здесь, если двигаться от Шумилева и до Машиностроителей, затем по Соловьёво, небольшой участок от Крылова до Герцена. В центральной части небольшой участок на пересечении Ленинского проспекта и Первомайской. Кстати, еще по Ленинскому в обоих направлениях от Центрального моста и до пересечения с улицей Советская. Далее у нас еще также небольшой участок по Комсомольской, если двигаться от Кремлевской и до Чехова, ну, почти в обоих направлениях, где-то меньше, где-то больше, по Водопроводной от Эшпая и до Первомайской. Ну, и еще по Красноармейской небольшой участок от Советской и до Вознесенской. На этом пока что все, но есть... Информация о том, что очевидцы бы не помешали. Событие произошло 18 апреля, где-то в 14:50 у дома номер 3 по улице Анникова. Там неустановленный водитель неустановленного автомобиля совершил столкновение с автомашиной «Шкода». Ну и скрылся с места происшествия. Поэтому, если вы что-либо об этом знаете, позвоните по номеру отдельного спецбатальона ДПС Госавтоинспекции МВД по Республике Мариэл 68-55-34. 68-55-34.
2: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Гисловет», «Тореро» и других брендов.
3: Шинные диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
2: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова, 50. Телефон 38-20-06.
4: Пульс Радио желает вам доброго пути.
5: Реклама на Пульс Радио.
6: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
7: Закажи металл, не вставая с дивана. «Броксталь». Быстро, выгодно, без обмана. «Броксталь». Сталь в наличии и под заказ. Оформляй заказ на сайте и получай специальную скидку. Распилим, порежем, согнем и доставим, пока ты спокойно сидишь на диване. Медведева, улица Чехова, 14.
8: Склад игрушки на Суворова, 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
9: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
10: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
11: Пора раздвинуть стены.
10: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле, 42-28-28.
12: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
13: В театре Шкитано спектакль «Записки юного врача» по ранним автобиографическим рассказам Михаила Булгакова. Внимание! Билеты разлетаются мгновенно. Успейте занять свое место в зрительном зале 13 мая в 18:00. 12+.
12: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
5: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: «Климат-контроль» представляет ООО «Авто-7». Внедорожники «Черри Теннет» на все случаи жизни, времена года и капризы погоды. Запроси свою выгоду на «Черри Теннет» по телефону в Ишкарале 64 20 40.
1: О, с погодой сейчас у нас в Ишкарале полный тип-топ. Плюс уютненько, плюс комфортик. Ну, по данным из открытых источников, 25 градусов сейчас. Практически лето. В начале мая. Всего лишь. А дальше у нас малооблачная погода ожидается, что сегодня вечером, ночью, завтра с утра и днем. Ну и, конечно же, там плюсовые значения тоже вполне себе шикарные. Ночью до плюс 15, завтра с утра, пусть будет так, уже плюс 21, а днем, в продолжение темы, плюс 26.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
4: Реклама. На Пульс Радио.
5: На Пульс Радио.
6: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.

0: Звонить 707-767.
1: Дом начинается с забора, а забор со сталь Снаба. Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут: сталь Снаб. Металлобаза сталь Снаб.
2: Прохорова 45В.
1: Телефон Ешкарале 316-222.
3: Вкусно и полезно. Кафе-магазин здорового питания «Чечевица». Вегетарианская кухня, свежий хлеб на закваске, полезные десерты без сахара собственного производства. Советская, 127. Заказ доставки на сайте чечевица12.рф. ИП Воронина Наталья Владиславовна. ОГРН ИП 317-12-15-400-68-17. Йошкар-Ола, улица Советская, 127.
4: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардос» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации. Стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. Эдуардос. Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.

0: Народная столовая.
1: Теперь и на Ползунова 25А. Кольцо Гомзова.
2: Открой сезон шашлыков с Йола Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола. Вкусно есть, полезно.
3: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
4: Кирпич.
3: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
5: Парапапарам, парапапарам.
6: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
7: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55 83 18. ИП Кузнецова.
1: Прогноз на завтра, 6 мая. Овны будут на пике своих сил и вдохновения. Все будет получаться классно, результатов будет много. Главное не сбавлять темп до вечера, когда на вас вновь нападут задачи. Завтра тельцам стоит держать язык за зубами. Далеко не все высказывания будут хлесткими и верными. Некоторые и вовсе подпортят жизнь, так что аккуратнее. Близнецам не нужно общаться сухо и официально. Неформальный разговор даже в довольно формальном месте обещает хороший исход. У раков может быть много проблем и хлопот, а еще нестандартных задач. Так что стоит быть готовому ко всему и реагировать быстро, не тормозить. Львы будут быстро двигаться к намеченным целям. Главное – придерживаться маршрута, не сворачивать, иначе потеряете много времени. Ну, например, к таким целям могут быть… могут относиться и спортивные достижения. Фитнес-центр «Византия» на Красноармейской 113, Гомзовское кольцо, телефон 55 83 18. Завтра девам не стоит слушать окружающих, даже ваши близкие и любимые буду давать вредные советы. Так что берите в расчет исключительно внутреннюю чуйку. Весы. Развлекайтесь и пробуйте новое. Вам точно понравится. По-моему, самый простой совет от звезд для знака зодиака на завтра. Скорпионам нужно отдохнуть. Да не просто релаксировать, а расслабляться каждой клеточкой тела. Очень важно отпустить все свои мысли и постичь дзен. Стрельцами будут руководить эмоции, они будут бушевать и туманить разум. Стоит все же включать критическое мышление и чаще слушать тех, кто рядом. Они будут давать правильные советы. Завтра козерогам стоит четко следовать своему плану, но при этом никуда не спешить. Двигайтесь спокойно и не берите на себя лишнюю ответственность. Водолеям бы расслабиться и покапризничать хотя бы немножко. Дайте своему внутреннему ребенку свободу, исполняйте его желания. Поверьте, после этого вы будете чувствовать себя на все 100%. Рыбам звезды рекомендуют общаться с интересными людьми. Они завтра помогут посмотреть на многое с другой точки зрения и вдохновят вас на новые планы.
2: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55 83 80.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Опять что-то сломалось. Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
2: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 330808.
3: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
4: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
5: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
6: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
5: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
6: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
5: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Йошкар-Оле 770909.
7: Все еще ведра? Сломался насос?
8: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
9: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей, республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
10: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект» – безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
11: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец». Луначарского, 52. Телефон 330-440.
12: Автошкола «Джек-12». Поменяй категорию «Б» на «А», «С» или «Д». Сокращенная программа. Экономия времени. Автошкола «Джек-12». Улица Воинов-Интернационалистов, 28Б. Звоните 390439. Начало обучения 15 мая. ООО «Автошкола Джек-12». Агрен 11-91-21-527-25.
13: Впереди лето! Лучший отдых – это активный отдых. В магазине «Олимп» огромный выбор роликовых коньков, самокатов,

0: Велосипедов и скейтбордов. Выбирайте свой стиль движения. Ждем вас по адресу Петрова 6.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45 28 88.
1: Час пик сейчас на дорогах столицы республики. Где-то затруднений побольше, где-то поменьше. Вот с последних начну. Это в Заречной части, бульвар Ураева, если двигаться в сторону улицы Петрова, а затем на Царьградском проспекте, понятное дело, в районе Патриаршей площади. Затем Водопроводная, здесь от женщины с Караваем и до пересечения с Воскресенским проспектом. Далее, кстати, по Водопроводной, но уже в центральной части, если двигаться от Вараксинского моста и до Комсомольской, в обратном направлении от Больничной и тоже до Комсомольской. В центральной части пересечение Первомайской и Ленинского проспекта. Еще по Ленинскому проспекту проезд затруднен от проспекта Гагарина и до Центрального моста. В обратном направлении там совсем немного, всего лишь до улицы Советской. Сейчас небольшой участок, но там очень так плотничком, это по Герцена в районе кольца Панфилова. Ну и на данный момент улица Строителей слегка так отличается, если двигаться от Шумилевой и практически до пересечения с Ивана Кирли.
2: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Кисловет», «Тореро» и других брендов.
3: Шины и диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
2: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова, 50. Телефон 38 20 06.
4: Пульс радио желает вам доброго пути.
5: Реклама на Пульс радио.
6: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
7: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
8: Ищешь подработку? Только проверенные заказчики. Своевременная оплата и гибкий график на платформе насмену.ру. Подрабатывай утром, днем, ночью или по выходным, когда есть время. Подходит всем, даже студентам и пенсионерам. Подключайся на сайте насмену.ру.
9: Варим, красим, режем, гнем. Любую конструкцию соберем. Броксталь. Металлопрокат. Изготовление металлоконструкций. Раскрой металла, гибка трубы, порошковая окраска и многое другое. Броксталь. Медведева, улица Чехова, 14.
10: Парапапарам, парапапарам.
11: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
12: Открой сезон шашлыков с Йола Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола – вкусно есть, полезно.
13: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 6 вечера.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкороле 99-40-20.
3: В эфире новости, в студии Ирина Корецкая. В Йошкар-Оле завершился отопительный сезон. В РИО мэра Антон Трудинов сообщил, что решение о подключении тепла принято в связи с установившейся теплой погодой и благоприятным прогнозом. После завершения сезона специалисты приступят к подготовке инфраструктуры к отопительному периоду 26-27 годов. В Йошкар-Оле начался ремонт дорог горячим асфальтом. Работы стартовали на улице Свердлова и бульваре Победы. В дальнейшем ремонт продолжится на других участках. Асфальтобетонная смесь готовится на заводе АО «Город» по новым ГОСТам. В России ужесточили правила сдачи экзаменов на водительские удостоверения. Правительство утвердило изменения. Практический экзамен теперь должен быть назначен не позднее 60 дней после подачи заявления. Если кандидат не сдаст практику в течение полугода после успешной теории, теоретический экзамен придется проходить заново. Расширен список нарушений, исключающих допуск к экзаменам. Это использование средств связи, фото, аудио и видеоаппаратуры, а также любых устройств для хранения и передачи информации. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон Йошкар-Оле 99-40-20. Это были новости. Хорошего вечера в компании «Пульс Радио».
4: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает. Если сосед близкий, то и забор низкий. Как ценник сегодня. Панфилова 10. Телефон 99-40-20. Шкрала.
5: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.

0: Легкая, как сегодняшний вечер. Композиция от Сабрины Карпентер под названием «Эспрессо». Впрочем, стаканчик-то бы не помешал. И прогулочка по бульвару. Любому из них здесь сейчас комфортно. Ну а о температурных значениях сейчас расскажу. Здесь на 103.8 FM могу сразу сказать, что будет тепло. Но подробнее через секунду.
1: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожники «Черри Теннет» на все случаи жизни, времена года и капризы погоды. Запроси свою выгоду на «Черри Теннет» по телефону в Ишкарале 64 20 40.
0: Тепло настолько, что сейчас в Ишкарале 24 градуса тепла. Ночью и, по данным из открытых источников, плюс 15 будет, там малооблачно. Завтра с утра и днем тоже малооблачная погода. С утра будет 21 градус. Днем температура воздуха в Ишкарале прогреется до плюс 26.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
4: Реклама. На Пульс Радио.
2: На Пульс Радио.
1: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
5: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
6: Кирпич.
5: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии. А въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
7: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
8: Не переплачивай. Покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора. Арматура. Профлисты. Поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Сталь Снап». 316-222. Прохорова, 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
9: Ремонт квартир под ключ. Компания «Эдуардес» берет на себя все. От демонтажа до отделки. Капитальный или косметический ремонт квартир, домов и любых помещений. Коммуникации, стяжка, стены, полы, сантехника, двери. Один подрядчик на все этапы. Звоните 71-75-05. «Эдуардес». Надежно, комплексно, под ключ. 71-75-05. Йошкар-Ола.
10: Винотека «Зект» напоминает. Праздники на носу, а нос-то чешется. «Зект» продает не бензин, а расход за городом куда больше. Винотека «Зект». Безалкогольные напитки и снеки на любой вкус. Лучше перечесать, чем недочесать. Винотека «Зект». Советская, 125.
4: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55-83-18. ИП Кузнецова.
1: Прогноз на завтра, 6 мая. Овны будут на пике силы вдохновения. Все будет получаться классно, результатов будет много. Главное, не сбавлять темп до вечера, когда на вас вновь нападут задачи. Завтра тельцам стоит держать язык за зубами. Далеко не все высказывания будут хлесткими и верными. Некоторые и вовсе подпортят жизнь, так что аккуратнее. Близнецам не нужно общаться сухо и официально. Неформальный разговор даже в довольно формальном месте обещает хороший исход. У раков может быть много проблем и хлопот, а еще нестандартных задач. Так что стоит быть готовому ко всему и реагировать быстро, не тормозить. Львы будут быстро двигаться к намеченным целям. Главное – придерживаться маршрута, не сворачивать, иначе потеряете много времени. Ну, например, такими целями могут быть спортивные достижения. Фитнес-центр «Византия» на Красноармейской 113, Гомзовское кольцо, телефон 55-83-18. Завтра девам не стоит слушать окружающих, даже ваши близкие и любимые будут давать вредные советы. Так что берите в расчет исключительно внутреннюю чуйку. Весы. Развлекайтесь и пробуйте новое. Вам точно понравится. Скорпионам нужно отдохнуть. Да не просто релаксировать, а расслабляться каждой клеточкой тела. Очень важно отпустить все свои мысли и постичь дзен. Стрельцами будут руководить эмоции. Они будут бушевать и туманить разум. Стоит все же включать критическое мышление и чаще слушать тех, кто рядом. Они будут давать правильные советы. Завтра козерогам стоит четко следовать своему плану, но при этом никуда не спешить. Двигайтесь спокойно и не берите на себя лишнюю ответственность. Водолеям бы расслабиться и покапризничать хотя бы немножко. Дайте своему внутреннему ребенку свободу, исполняйте его желания. Поверьте, после этого вы будете чувствовать себя на все 100%. Рыбам звезды рекомендуют общаться с интересными людьми. Они завтра помогут посмотреть на многое с другой точки зрения и вдохновят вас на новые планы.
2: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55-83-18. Ешкрова.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77 00 34.

0: Ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. Сентур – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
1: Дом мечты. Один звонок. SKM Group. Построим в срок. 707-767. Дома из кирпича и блоков. Для комфортной жизни. SKM Group. Твой верный друг. Звонить 707-767.
2: Мебель. Украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Йошкар-Оле 770909.
3: Где купить товары для дома и дачи по низким ценам? В магазине «Снабженец». Тачки садовые и строительные от 2000 рублей. Сетка заборная, пленка, шланги поливочные, бочки новые и БУ. Уголь «Береза» 165 рублей. Магазин «Снабженец», Луначарского, 52. Телефон 330-440.
4: Телефон рекламной службы 42-28-28. Самба!

0: Dive into the Ocean. Хорошая композиция от Alok для того, чтобы покататься по столице республики. К тому же пробок практически нет. Есть, конечно, небольшие затруднения сейчас на некоторых участках. Но, впрочем, обо всем подробнее через несколько секунд здесь на 103.8. Все расскажу.
1: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45-28-88.
0: ДТП сейчас на пересечении Черникова и Ивана Кэрли. Правда, там, видимо, с проездом все в порядке, никаких затруднений не наблюдается. А вот небольшие участки в центральной части есть. Это по Первомайской, если двигаться от Кремлевской до Красноармейской. Также на пересечении Красноармейской и Вознесенской. Затем небольшой участок по Ленинскому проспекту, если двигаться от Советской и до Центрального моста. В Заречной части небольшой участок по улице Мира, если двигаться от Тюленина и до пересечения с Кирова. Есть еще, кстати, информация, друзья, о том, что 18 апреля где-то в 14.50 у дома номер 3 по улице Анникова неустановленный водитель неустановленного автомобиля совершил столкновение с автомашиной «Шкода», скрылся с места происшествия. Негодяй такой. Посему, если что-то об этом знаете, позвоните по телефону отдельного специализированного батальона ДПС Госавтоинспекции МВД по Республике Мариэлла 68-55-34. 68-55-34.
2: Все для ваших колес в одном месте. Шинный центр «Колесо». Официальный дистрибьютор «Кордиант», «Гисловет», «Тореро» и других брендов.
3: Шинные диски на любой транспорт от легкового до спецтехники. Более 1000 типов шин и 500 видов дисков в наличии по минимальным ценам.
2: Шиномонтаж, балансировка и гарантированные скидки на комплекты. «Колесо», Волкова, 50. Телефон 38-20-06.
4: Пульс Радио желает вам доброго пути.
5: Реклама на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.
7: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
8: Парапапарам, парапапарам.
2: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер». Ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
9: Дом начинается с забора. А забор со «Стальснаба». Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут «Стальснаб». Металлобаза «Стальснаб».
10: Прохорова, 45В.
9: Телефон в Йошкар-Оле 316-222.
11: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
12: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. Театр драмы имени Константинова встречает День Победы спектаклями с мужским характером. 7 и 9 мая – история о подвиге и мужестве «Рядовые». 8 мая – пронзительная драма о хрупкости юности перед лицом войны «Не покидай меня». Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
1: Праздник народной музыки. 7 июня в 17.00. Марийская филармония приглашает на концерт «Волжская рапсодия». Выступает прославленный оркестр имени Калинина из Волгограда. В программе от классики до современных хитов в русском стиле. Билеты в кассе и на сайте Марийской филармонии. 6+.
5: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 330808.
2: Кинотеатр «Супер-8». «Супер-8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
3: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
4: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
5: Пора раздвинуть стены.
4: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле 42 28 28.
6: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
2: 7+. Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства. Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно. Интересно? Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54. Количество предложений ограничено.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Удивляйтесь, восхищайтесь, ходите в театр. Встречаемся в Шкитано.
2: В театре Шкитано спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина». Успейте купить билеты, не дайте поэту погибнуть снова. Ждем вас 6 мая в 18:00 в театре Шкитано. 12+.
1: Подробности на сайте шкитан.ру в группе ВК. Телефон кассы театра 78 13 78.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.
3: Свои в эфире.
0: Пульс радио.

0: 20.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкороле 99 40 20.
3: В эфире новости, в студии Ирина Корецкая. В Йошкар-Оле завершился отопительный сезон. В РИО мэра Антон Трудинов сообщил, что решение о подключении тепла принято в связи с установившейся теплой погодой и благоприятным прогнозом. После завершения сезона специалисты приступят к подготовке инфраструктуры к отопительному периоду 26-27 годов. В Йошкар-Оле начался ремонт дорог горячим асфальтом. Работы стартовали на улице Свердлова и бульваре Победы. В дальнейшем ремонт продолжится на других участках. Асфальтобетонная смесь готовится на заводе АО «Город» по новым ГОСТам. В России ужесточили правила сдачи экзаменов на водительские удостоверения. Правительство утвердило изменения. Практический экзамен теперь должен быть назначен не позднее 60 дней после подачи заявления. Если кандидат не сдаст практику в течение полугода после успешной теории, теоретический экзамен придется проходить заново. Расширен список нарушений, исключающих допуск к экзаменам. Это использование средств связи, фото, аудио и видеоаппаратуры, а также любых устройств для хранения и передачи информации. Высокий забор лишает любопытства. Меркровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон в Йошкар-Оле 99 40 20. Это были новости. Хорошего вечера в компании «Пульс Радио».
4: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее. Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99 40 20. Йошкар-Ола.
1: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
5: На Пульс Радио.

0: Климат-контроль представляет ООО «Авто7». Внедорожники «Черри Теннет» на все случаи жизни, времена года и капризы погоды. Запроси свою выгоду на «Черри Теннет» по телефону в Ишкрале 64 20 40.
1: Доброго вечера! На 103.8 FM сейчас информация о погоде. По данным из открытых источников, этой ночью в столице республики малооблачная погода, температура воздуха плюс 15 градусов. Завтра с утра и днем переменная облачность, температура воздуха утром плюс 21 градус, днем плюс 26.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай с Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: Мечтаете о собственном помещении для бизнеса? От производственного цеха до торгового зала мы воплотим ваши планы в жизнь. Строим из современных материалов, металлоконструкций, бетона, кирпича. Качественно и в срок. Доверьтесь профессионалам. СК М Групп. Твой верный друг. Мы строим историю вместе с вами. Йошкар-Ола, Конаково 62, офис 6. Телефон для связи 707767.
6: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8». Все только начинается.
7: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» — ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» — ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 20-02-12.
8: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
9: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
8: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
9: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
10: Все еще ведра? Сломался насос?
11: Ваше спасение на Сернурском тракте 20. Большой выбор скважинных, дренажных, поверхностных насосов и насосных станций. «Аквамастер» – сервисный центр по ремонту насосов и решению ваших проблем за день. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
4: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Ешкар-Оле. Звоните 42 28 28. 42 28 28.
2: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
3: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
4: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
2: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
3: Пора раздвинуть стены.
2: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Ешкарале, 42-28-28.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.

Вау! Прицени арсенал. На мне харизма, с ней улыбка, крайне крепкий вокал. Вообще не помню свои сны, но не скажу, что устал. И чтоб поднять свой охват, мне не нужен скандал. Нет. Пишу стихи на запотевшем окне. Пойми мне, баскет.

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

песня звучит глубже, если включить в ночи. Я выбрал флоу и словно карандаш его в ночи точил. На листке бумаги записав, при свече учил, чтоб достучаться до тебя, заклял бит. Стучи, стучи, ты можешь.

просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

Твой смех, как снег, что свалился на голову мне. Как я посмел думать, что таких попросту нет. Это безумие, я сам на себя не похож. Даже близкие не узнают меня, думают, спятил.